0: снимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, я не знаю, как это вообще прокомментировать, так чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
1: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст, даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих, как бы, слушаниях, даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих, как бы, слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
5: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали, в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства. Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
6: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
8: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональной тем паче.
6: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
9: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
6: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
11: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
10: Ну да, звучит как мечта.
11: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
10: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, ага. А крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
11: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
10: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
11: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
10: 100%.
11: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
10: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
11: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
10: Ого!
11: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
10: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
11: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
10: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
11: Так.
10: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
11: Ну, логично, да.
10: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
11: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
10: Да, общество это сильно осуждало.
11: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
10: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
11: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
10: Это точно.
11: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
10: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
11: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
10: Какой?
11: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
10: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
11: Но это вполне справедливо.
10: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
11: Угу.
10: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
11: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
10: Ага, типичный стереотип.
11: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
10: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
11: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
10: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
11: Допустим.
10: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
11: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
10: То есть маржа предприятия сжимается?
11: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
10: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
11: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
10: А насколько все серьезно в цифрах?
11: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
10: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
11: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
10: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
11: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
10: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
11: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
10: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
11: 14 человек на место?
10: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
11: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
10: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
11: То есть школы, больницы.
10: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
11: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
10: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
11: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
10: Да, это логично.
11: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
10: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
11: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
10: Замкнутый круг.
11: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
10: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
11: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
10: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
11: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
10: И как? Работает?
11: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
10: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
11: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
10: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
11: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
10: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
11: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
10: Да уж.
11: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
10: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
11: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
10: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
11: Никак.
10: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
11: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
10: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
11: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
10: То есть перекуры становятся длиннее?
11: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
10: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
11: Да-да.
10: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
11: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
10: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как, ну, как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
11: Отличная аналогия.
10: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
11: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
10: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
11: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
12: С приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальную, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример – Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями, она эту тенденцию уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
3: Важный сигнал.
13: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
14: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
13: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
15: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
13: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
16: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч. В 2025-м – 104 тысячи. И в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
13: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
18: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор – уехать или остаться, он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
17: Ага, с чемоданами?
18: Да-да, чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все. Новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
17: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам, за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
18: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
17: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
18: Вот именно.
17: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
18: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
17: Ну что ж, давай начнем с самого горячего – с доходов. Человек, который каждый вечер сидит на кухне и взвешивает все «за» и «против», он же с чего начинает?
18: С кошелька, естественно.
17: Именно. И тут я сразу хочу предупредить. Просто сравнивать цифры в лоб очень опасно. Это создает иллюзию стабильности у тех, кто никуда не едет. Вот смотри, официальная статистика. Средняя зарплата в Минске к концу 2025 года примерно 950 долларов в эквиваленте. Звучит-то вроде неплохо, да? Как такой прочный фундамент.
18: Ну, для региональной экономики это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
17: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же среднеарифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
18: Угу.
17: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там 1900 долларов.
18: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
17: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
18: О, господи, индекс курицы, ну давай.
17: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную, Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
18: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
17: На плите.
18: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется отдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
17: То есть мы переходим к аренде?
18: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главная из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. Просто чтобы было где спать.
17: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
18: Снимают. Но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог плюс обязательные взносы в ЗУС.
17: Уточним для слушателей. ЗУС – это их местный фонд соцзащиты. Пенсии, страховки – вот это все.
18: Да-да, польский собес. И если сложить все эти взносы, эффективная ставка набегает процентов 30, а то и 35. Треть денег ты отдаешь государству сразу, а теперь добавь сюда коммуналку в Белоруссии, которая сильно субсидируется. Третьих субсидий в расчетном листке не видишь, но они экономят тебе сотни рублей каждый месяц.
17: И к чему мы приходим?
18: К тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
17: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно. Звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом походе в магазин? Ты говоришь про дешевую коммуналку, а я предлагаю посмотреть на ценники в супермаркетах. Продовольственная инфляция в 2025 году почти 10%.
18: Инфляция сейчас везде. Это глобальная проблема.
17: Да, но тут работает механизм таких экономических ножниц. Одно лезвие – это дико дорожающий импорт из-за санкций и сложной логистики. Любая зарубежная вещь становится золотой. А второе лезвие – это стагнирующие внутри страны доходы. Вот ответь мне, если жизнь там такая дешевая за счет коммуналки, жители тратят на еду 39% своей потребительской корзины.
18: Ну, почти 40% – это, да, это много. Я не спорю.
17: А в Европе люди тратят 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты не доплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
18: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую корзину, а я тебе про недвижимость.
17: Ну, давай про недвижимость поговорим.
19: Но это фундаментально дешевле Европы. Посмотри на Вильнюс, там квадратный метр стоит $3200. Купить там свое жилье – это для многих просто недостижимая фантазия.
17: Цифры кусаются, согласен.
19: А в Беларуси у огромного количества людей есть квартира. От бабушки досталось, родители помогли или по старым льготным кредитам построили. Это колоссальный личный якорь. И если ты меняешь этот актив на эмиграцию, продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в жилищный капкан.
17: В смысле? Становишься вечным арендатором?
19: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь? Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее, потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле, ты живешь в вечном стрессе. Завтра хозяин поднимет цену на 20% или просто скажет: «У вас месяц, чтобы съехать». Этот стресс нельзя сбрасывать со счетов.
17: Я и не сбрасываю. Если у тебя есть готовая подаренная квартира, это железный аргумент. Но давай посмотрим на тех, кому так не повезло. Молодая пара, 28 лет, хотят свое жилье сейчас. Они идут за коммерческой ипотекой. Ставки рефинансирования подскочили, и в итоге кредит на квартиру им обходится в 12-16% годовых. В рублях.
19: Ну да, кредиты сейчас дорогие, но и зарплаты в рублях растут.
20: Но математика этих кредитов просто безжалостна. Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым кредитом.
19: Угу. Только чтобы получить этот сказочный кредит в 3%, тебе надо доказать банку свою благонадежность. Получить вид на жительство, собрать первый взнос. Это долгие годы жизни на птичьих правах.
20: Справедливо. Это требует времени. Но слушай, давай от личных активов вроде бетона перейдем к государственным. Ты же постоянно упоминаешь социальный контракт. Давай про медицину и пенсии.
19: О, с удовольствием. Потому что именно в социальной сфере локальная система показывает свою настоящую прочность. Я защищаю здешнюю медицину, потому что она дает то, чего нет на диком рынке – всеобщий охват и безусловность.
20: Прям безусловность.
19: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче. Нет актуальной страховки, извините. Плановую помощь не получите, а вызов скорой может обернуться счетом в несколько сотен евро.
20: Но если ты легально работаешь...
19: Подожди, дай я про пенсии скажу, это самое важное. Здешняя система гарантирует пенсию всем, кто выработал стаж. А у мигрантов есть такая страшная ловушка. Эксперты называют ее пенсионной ничьей.
20: Так, так, как это выглядит?
21: Ему 45 лет, отработал 20 лет в Минске. Решил, что хочет зарабатывать больше и уехал в тот же Гданьск. Что в итоге? В Беларуси стаж перерывается, до минималки он не дотягивает, а в Польше он начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
22: Да, сценарий не из приятных.
21: И к старости он рискует вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
22: Слушай, звучит как страшилка на ночь. И это правда заставляет задуматься. Но давай посмотрим, как это работает на практике, а не в теории. Начнем с медицины. У бесплатности есть своя цена. И платишь ты своим временем и здоровьем. Многомесячные очереди на банальное МРТ. Лечение на старом оборудовании, потому что на медицину выделяют от силы 5-6% ВВП. А в Европе 8-10.
19: Ну, с оборудованием бывают перебои, да, но базовую-то помощь ты получаешь.
22: А кто тебе ее будет оказывать? Врачи уезжают. Лучшие хирурги, анестезиологи уезжают из-за огромной разницы в зарплатах. Скорая приедет, да, но в больнице может просто не оказаться профильного врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе. Доступ к нормальной медицине открыт.
19: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
22: Там есть пособие по безработице и страховке на этот случай. Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
19: Но на бумаге – да.
22: И на практике? Годы, отработанные в Беларуси, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем. Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают. А легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
19: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И, слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
22: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионеров.
19: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
22: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов – это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
19: Это больной вопрос. Да, тренд тяжелый.
22: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас – это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают. Нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
19: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
22: Но зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде. А оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
19: Я слышу твои аргументы, и отток кадров – это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
22: И что это дает?
19: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
22: Типа социальных связей?
19: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках? Экономическая выгода — это понятно, но общество — это не только транзакции. Остаться — это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
22: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги, и если резюмировать мою позицию, я все-таки остаюсь на стороне сухих фактов. Измеримые экономические вещи системно указывают на преимущества европейского рынка.
19: С точки зрения голой математики, пожалуй.
22: Мы посмотрели на покупательную способность, она выше. Карьерные горизонты — это глобальный рынок, без санкционных тупиков. Даже пенсии математически перевешивают. Поэтому рациональный выбор, ну, стремление к росту уровня жизни, делает переезд не просто оправданным, а порой необходимой стратегией.
19: А я подведу итог со своей стороны баррикад. Ты прав во всем, что касается графиков и таблиц Excel, но человеческая жизнь в табличку не помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
22: База комфорта, согласен.
19: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
22: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное — не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
5: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, ну, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну, и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
3: Важный сигнал.
0: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
1: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
0: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
1: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
0: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
1: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в приреакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
0: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
2: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
0: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
7: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
0: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до

0: Он и сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
1: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начали? Числили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
0: И это не все проблемы, которые могут быть у Тихона, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
3: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело, устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате 2 хозпостройки сгорели, 3 жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, непосредственной причиной пожара стало возгорание наполнителя матраса в результате попадания на его поверхность искр, которые возникли в процессе эксплуатации углошлифовальной машины. 20-летняя жительница Орши сменила мобильного оператора, но не отвязала старый номер от приложений, где были сохранены данные ее банковской карты. Потом ее номер достался женщине из Брестской области, а ее дочь-подросток обнаружила привязанную карту и оплатила покупки на Wildberries. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.

0: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
1: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
2: Важный сигнал.
3: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
4: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
3: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
5: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
3: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
5: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
3: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
6: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. И мне звонили журналисты и российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну, почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
8: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
7: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. Но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателем.
8: Да, транзитная схема.
7: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
8: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
7: Ну да, вес распределяется нормально.
8: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня полтора к одному. Полтора работающих на одного пенсионера.
7: Ого!
8: Шкаф несут полтора человека, и они уже надрываются.
7: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
8: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
7: То есть там дыра?
8: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
7: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
8: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
7: а на латание дыры в ФСЗН.
8: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
7: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
8: Ага.
7: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
8: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
7: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да?
8: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
7: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
8: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
7: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
8: Ну да.
7: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
8: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
7: О, да. Спецсхемы.
8: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
7: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
8: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
7: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
8: Безусловно.
7: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
8: Да, цифры пугающие.
7: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
8: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
7: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
8: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
7: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
8: О, да. Это трагедия.
7: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год, всего один год.
8: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
7: Но это же просто абсурд.
8: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
7: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
8: Схема 3 плюс 3.
7: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
8: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
7: Ну, логично, после всех девальваций.
8: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
7: Ноль гарантий.
8: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
7: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
9: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
7: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
9: Да, но это еще не все.
7: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
9: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
7: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
9: Да, это просто медленная голодная смерть.
7: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
9: Давай.
7: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
8: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
7: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
8: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
7: А в Польше?
8: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
7: Ха, обалдеть. А Латвия?
8: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
7: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
8: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
7: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
8: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
7: Угу.
8: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
7: Медленное обнищание.
8: А второй сценарий?
7: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
8: Те самые полтора человека на шкаф.
7: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
8: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес.
9: Любой серьезный шок на экспортных рынках и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
7: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
11: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
12: И там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
11: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
13: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно, то есть прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34 бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
11: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
14: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
11: Взрыв произошел в метрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы по инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
17: Лето.
18: Мосаме гарма.
17: Весна.
18: Бахар.
17: Осень.
18: Хизан.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
20: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
19: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
1: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
19: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси Волод Авто пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
19: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроиться на работу.
21: Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте. Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Но вот на такую хуйню я повелась. Собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. Послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что ой, там за 2 месяца тебе все сделают. Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу, да, на 12-часовой день на завод с 2 детьми? И неохотно здесь дают квартиру иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранца. Какой хозяин захочет? Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что ой, здесь все дешево.
19: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
4: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно. В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем».
19: В свою очередь, белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. «Или в России на работу матерям ходить не надо», – поинтересовалась Анастасия из Березы.
5: «Рыба моя, у нас и с тремя, и с пятью детьми работают. А ты думала только вкусно поесть для этого, арбайтен? И не надо гадить, мы работящие. Что касается цен, так эта девушка из-за ваших буржуев, и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим? Детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?»
19: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.
22: Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «вы без нас никто и звать вас никак» – это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь маленькая страна, а удел маленьких стран – примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас – это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь – это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы – отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
19: Если вам есть что добавить к вышесказанному, пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
23: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразес, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
3: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси, и с Беларусью вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными, вашими сторонниками, партнерами.
19: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
6: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
19: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
8: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
19: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
9: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много, желаю служить в органах внутренних дел.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
24: Но
7: Новости союзного государства.
11: Что на самом деле происходит на СВО? Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
10: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
11: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
12: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
11: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
13: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
11: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
24: Хоккейная минская «Динамо» шокировала цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ, улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
19: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
14: Билет на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
19: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов в продаже нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
15: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
19: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
17: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына, вам большое спасибо.
16: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя 2 года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
18: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны, не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
16: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
1: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
16: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
1: Как патрон оказался вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
16: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников, некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных действий,

0: 12
1: 13
0: 13
1: 14
0: 14
1: 15
0: 15
1: 16
0: 16
1: 17
0: 17
1: 18
0: 18
1: 19
0: 19
1: 20
0: 20
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
5: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
4: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
6: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать в Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
4: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
6: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666.

0: 96.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
2: Владимир, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Беларусью. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовые обсуждения в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
4: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая Людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
3: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
5: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны мобилизации.
3: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
6: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы братам и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
3: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которые 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
2: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
8: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
8: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
8: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
8: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
8: Да, динамика тут самая важная.
7: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
8: Буквально вчера, да?
7: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
8: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
7: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
8: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
7: И довольно дорогой проект, надо сказать.
8: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
7: То есть страх перед будущим.
8: Конечно.
7: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
8: Да, сразу после института.
7: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
8: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
7: Те самые дети демографической ямы.
8: Точно.
7: которых изначально родилось очень мало.
8: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
7: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
8: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
7: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
8: Достаточно просто отъехать от столицы.
7: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
8: Угу. Классы просто не добирают учеников.
7: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
8: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
7: Ну да, людей меньше становится.
8: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
7: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
8: Так.
7: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
8: Это классический эффект демографических ножниц.
7: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 620 000 человек старше 65 лет.
8: Почти каждый шестой житель.
7: Да.
8: Да.
7: Почти каждый шестой.
8: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
7: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
8: Ничего себе.
7: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
8: То есть стариков больше, чем детей?
7: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
8: Угу.
7: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
8: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
7: Какая?
8: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
7: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
8: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
7: Почти 3/4.
8: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
7: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
8: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
7: Поликлиники, больницы.
8: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
7: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
8: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
7: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
8: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
7: Вот я о том же.
8: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
7: Столица действует как такой гигантский пылесос.
8: Да, да.
7: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
8: Так.
7: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
8: Кошмар.
7: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
8: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
7: Угу.
8: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
7: Спираль сужается.
8: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
7: Ну да, это точная наука.
8: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
7: Математика здесь абсолютно безжалостна.
8: Абсолютно.
7: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
8: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
7: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
8: То есть каждый пятый человек?
7: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
8: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
7: Соотношение работающих и иждивенцев.
8: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
7: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
8: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
7: Меньше 4 миллионов.
8: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
7: Ничего себе.
8: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
7: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
8: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
7: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
8: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
7: Или пробить товар на кассе.
8: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
7: Угу, это правда.
8: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
7: То есть это не накопительный счет?
8: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
7: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
8: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
7: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
8: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно 3. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
7: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
8: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
7: То есть номинально платить те же суммы.
8: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в 1,5 раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
7: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
8: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
7: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
8: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
7: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
8: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
7: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
8: Деньгами залить.
7: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
8: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
7: В смысле?
8: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
7: Ни профессионального оборудования для работы.
8: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
7: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
8: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
7: То есть это работает как антиреклама.
8: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
7: Угу.
8: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
7: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
8: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
7: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
8: А купить на нее в магазине можно меньше.
7: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
8: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
7: А, точно.
8: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
7: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
8: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
7: Возможность зарабатывать.
8: Да.
7: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
8: Угу.
7: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
8: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
7: Это пугает людей?
8: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
7: Да, согласна.
8: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
7: Они реагируют на стимулы.
8: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
7: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
8: К сожалению.
7: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
8: Да, математика против них.
7: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
8: Угу.
7: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
8: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
7: Какой?
8: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
7: Да уж.
8: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
7: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
8: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
7: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
0: Важный сигнал.
11: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
12: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
11: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
12: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
11: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 25 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
13: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться, почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
11: И это не все проблемы, которые могут быть утихоны, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
11: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
14: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
11: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
14: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
11: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
14: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
11: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
15: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка «Райпо», ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
11: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
16: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
11: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова поучились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу. А через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал выходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
14: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
3: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
14: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь на передок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
3: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
17: Обстановка здесь плохая, жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
3: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
1: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
18: В отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского-иранского конфликта в систему подготовки войск, на вопросы огневого поражения, на вопросы децентрализованного управления. Проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Белорусский след в русское СВО. В Белоруссии открыли центр по ремонту российских ЗРК «Тор». Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз-Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
20: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
19: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
21: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
19: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский «Пеллинг» подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси «Волод Авто» пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
23: Эк.
22: 2.
23: До.
22: 3.
23: Тин.
22: 4.
23: Чар.
22: 5.
23: Пач.
22: 6.
23: Че.
22: 7.
23: Сат.
22: 8.
23: Ат.
22: 9.
23: Но.
22: 10.
23: Дас.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
1: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
2: для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетов. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
19: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились. Учились, а позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
19: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
4: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
19: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
5: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
19: После многолетней дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
6: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
19: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства. Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
7: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
9: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
7: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист.

0: дефолтов, каскад неплатежей, ну и банковская система либо слопнется, ну либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
1: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
4: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
2: Важный сигнал.
5: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
6: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Ну, условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
5: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
6: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
5: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
6: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в пререакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные. Они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено. Я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
5: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
7: А неудобных вопросов, ну, на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что, ну, нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, ну, кто будет.

0: задавать очень удобные вопросы сейчас при этих как бы слушаниях даже как бы в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих как бы слушаний скажет о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
1: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
4: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства.
6: Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
6: Про проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
8: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
6: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
9: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета, и к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой гиперинфляционной, инфляционного цунами.
6: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
11: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
10: Ну да, звучит как мечта.
11: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
10: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
11: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
10: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
11: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
10: 100%.
11: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
10: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
11: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
10: Ого,
11: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
10: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
11: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
10: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
11: Так.
10: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
11: Ну, логично, да.
10: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
11: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
10: Да, общество это сильно осуждало.
11: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
10: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
11: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
10: Это точно.
11: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
10: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
11: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
10: Какой?
11: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
10: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
11: Но это вполне справедливо.
10: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
11: Угу.
10: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
11: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
10: Ага, типичный стереотип.
11: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
10: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
11: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
10: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
11: Допустим.
10: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
11: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
10: То есть маржа предприятия сжимается?
11: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
12: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер.
10: но их руки связаны.
11: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
10: А насколько все серьезно в цифрах?
11: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
10: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
11: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
10: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
11: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
10: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
11: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
10: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
11: 14 человек на место?
10: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
11: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
10: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
11: То есть школы, больницы.
10: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
11: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
10: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
11: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
10: Да, это логично.
11: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
10: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
11: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
10: Замкнутый круг.
11: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
10: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
11: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
10: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
11: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
10: И как? Работает?
11: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
10: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
11: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
10: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
11: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
10: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
11: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
10: Да уж.
11: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
10: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
11: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
10: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
11: Никак.
10: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
11: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
10: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
11: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
10: То есть перекуры становятся длиннее?
11: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
10: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
11: Да-да.
10: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
11: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
10: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
11: Отличная аналогия.
10: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
11: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
10: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
11: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник секретариата наблюдательного совета парка высоких технологий Анна Рябова о том, что с приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным.
13: С приходом искусственного интеллекта технологический разрыв стал особенно явственным, потому что если раньше он затрагивал кого-то там, какую-то одну группу специальных, где-то инженеры, где-то что-то, сейчас мы видим, как выпадают целые группы, и в том числе страдают и гуманитарные. Вот, например, яркий пример. Китай отказывается от 16 тысяч программ бакалавриата, в том числе по гуманитарным наукам, заменяя их программами по искусственному интеллекту и высоким технологиям. То есть это уже тенденция. Китай тоже страна, не славящаяся там какими-то скоропалительными решениями, она эту тенденцию уже прочувствовала, и нам не замечать их нельзя.
2: Важный сигнал.
14: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
15: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
14: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
16: Ходить на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. Март предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
14: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
17: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч. В 2025-м – 104 тысячи. И в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
14: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет, это «Давайте разберемся». Сегодня у нас тема, которая за ужином рассорила не одну белорусскую семью. Уезжать или оставаться? Стоит ли паковать чемоданы в поисках стабильного интернета и работающих карточек, или лучше обустраивать свой дом, несмотря на все «но»? Посмотрите на этот вечный спор. Одни видят в Беларуси зону комфорта, а другие – тупик без перспектив. Давайте столкнем эти две правды лбами и попробуем понять, где же на самом деле лучше.
19: Привет, привет. Знаешь, обычно вот этот выбор – уехать или остаться, он представляется таким, ну, кинематографичным, что ли.
18: Ага, с чемоданами?
19: Да-да. Чемоданы у двери, билеты на столе. Как будто человек делает шаг через какую-то невидимую черту, и все. Новая жизнь. Кажется, что это чисто рациональное решение с такими, знаешь, понятными переменными. Но в наших реалиях эта красивая картинка просто мгновенно рассыпается на части.
18: Но рассыпается. И речь ведь идет о, ну, действительно масштабном миграционном переломе. По оценкам, за период с 20 по 25 год уехало, вдумайся в цифры, от 500 до 600 тысяч граждан.
19: Да, это процентов 6-7 всего населения страны. Огромная цифра.
18: Это как если бы с карты просто стерли пару крупных областных центров. И для сотен тысяч людей это вообще не сцена из кино. Это изматывающая ежедневная, ну, калькуляция реальности.
19: Вот именно.
18: И эту реальность мы сегодня и будем препарировать. Мы специально выносим за скобки любые политические моменты, только приземленные экономические и бытовые вещи. Я вот буду выступать в роли такого жесткого скептика. Опираясь на данные последних лет, я докажу, что математика, покупательная способность, карьерные горизонты, ну, она просто делает переезд наиболее логичным шагом. Европейский рынок структурно выигрывает, и цифры это покажут.
19: Я, с твоего позволения, буду таким якорем в нашей дискуссии. Оптимистом, если хочешь. Я буду отстаивать мысль, что локальная стабильность, свои квадратные метры и социальные гарантии – это мощная база. И бросать эту базу ради часто иллюзорных перспектив за границей – это огромная ошибка. Высокие зарплаты там очень ловко маскируют сумасшедшие скрытые издержки.
18: Ну что ж, давай начнем с самого горячего – с доходов. Человек, который каждый вечер сидит на кухне и взвешивает все «за» и «против», он же с чего начинает?
19: С кошелька, естественно.
18: Именно. И тут я сразу хочу предупредить. Просто сравнивать цифры в лоб очень опасно. Это создает иллюзию стабильности у тех, кто никуда не едет. Вот смотри, официальная статистика. Средняя зарплата в Минске к концу 2025 года примерно 950 долларов в эквиваленте. Звучит-то вроде неплохо, да? Как такой прочный фундамент.
19: Ну, для региональной экономики это вполне нормальная рабочая цифра. Я бы сказала, даже крепкая.
18: Крепкая? Да. Но давай ее разберем. Это же средняя арифметическая. Эту цифру за уши тянут вверх айтишники, банкиры, нефтепереработка. А если мы отъедем в регионы, медианная зарплата, то есть то, что получает реально большинство людей, это баксов 450, ну максимум 600.
19: Угу.
18: А теперь берем Польшу, куда идет основной поток. Средняя зарплата там 1900 долларов.
19: Слушай, я понимаю, куда ты клонишь со своими тысячами, но...
18: Подожди, дело даже не в бумажках. Дело в том, как эти деньги работают, когда ты идешь в магазин. В исследовании есть потрясающий пример. Индекс покупательной способности. Так называемый индекс курицы.
19: О, господи, индекс курицы, ну давай.
18: Это очень наглядно. На польскую минимальную зарплату, подчеркиваю, минимальную. Ты идешь в супермаркет и покупаешь 335 килограммов охлажденной курицы, а на белорусскую минималку 151 килограмм. Потолок. Разница, ну, больше, чем в два раза. Эта математика жизни показывает, что отдача от твоего труда там банально выше.
19: Ну, признаю, индекс курицы бьет в цель. Это легко представить, и цифры звучат эффектно. Но ты забываешь одну крошечную, но очень дорогую деталь. Эту курицу надо где-то жарить.
18: На плите.
19: На плите, которая стоит в квартире. И вот за эту самую квартиру в Европе тебе придется отдать львиную долю своей прекрасной европейской зарплаты. Ты смотришь только на валовый доход. Это вершина айсберга.
18: То есть мы переходим к аренде?
19: Именно к ней. Давай разберем эти скрытые издержки. Да, доходы там выше, но они моментально растворяются в базовых потребностях, главная из которых – крыша над головой. Переезжает человек в Варшаву. Обычная, ничем не примечательная квартира обойдется ему долларов 600, а то и 950 в месяц. Для нового мигранта, пока он не вышел на средний уровень, эта аренда может жрать до 55, а иногда и 80% зарплаты. Просто чтобы было где спать.
18: Слушай, ну в Минске люди тоже вообще-то снимают жилье, и там цены не копеечные.
19: Снимают. Но давай смотреть на картину в целом, включая налоги. У нас плоская шкала подоходного 13%. Все. А в Польше? Ты должен отдать налог, плюс обязательные взносы в ЗУС.
18: Уточним для слушателей. ЗУС – это их местный фонд соцзащиты. Пенсии, страховки – вот это все.
19: Да-да, польский собес. И если сложить все эти взносы, эффективная ставка набегает процентов 30, а то и 35. Треть денег ты отдаешь государству сразу, а теперь добавь сюда коммуналку в Белоруссии, которая сильно субсидируется. Третьих субсидий в расчетном листке не видишь, но они экономят тебе сотни рублей каждый месяц.
18: И к чему мы приходим?
19: К тому, что если посчитать чистый остаток на руках у человека в Белоруссии, особенно если он живет в своей квартире, этот остаток часто оказывается куда весомее, чем у мигранта с его, на первый взгляд, огромной зарплатой.
18: Чистый остаток – это, конечно, прекрасно, звучит солидно. Но какой в нем смысл, если этот остаток просто сгорает при каждом походе в магазин? Ты говоришь про дешевую коммуналку, а я предлагаю посмотреть на ценники в супермаркетах. Продовольственная инфляция в 2025 году – почти 10%.
19: Инфляция сейчас везде. Это глобальная проблема.
18: Да, но тут работает механизм таких экономических ножниц. Одно лезвие – это дико дорожающий импорт из-за санкций и сложной логистики. Любая зарубежная вещь становится золотой. А второе лезвие – это стагнирующие внутри страны доходы. Вот ответь мне, если жизнь там такая дешевая за счет коммуналки, жители тратят на еду 39% своей потребительской корзины.
19: Ну, почти 40% – это, да, это много, я не спорю.
18: А в Европе люди тратят 20% максимум. Эти ножницы просто срезают под корень всю твою экономию на горячей воде. То, что ты не доплатил за батареи, ты с лихвой отдашь кассиру в продуктовом.
19: Окей, продукты дорогие. Но ты намеренно обходишь стороной самый главный козырь – капитал. Ты все про потребительскую корзину, а я тебе про недвижимость.
18: Ну, давай про недвижимость поговорим.
20: Но это фундаментально дешевле Европы. Посмотри на Вильнюс, там квадратный метр стоит $3200. Купить там свое жилье – это для многих просто недостижимая фантазия.
18: Цифры кусаются, согласен.
20: А в Беларуси у огромного количества людей есть квартира. От бабушки досталось, родители помогли или по старым льготным кредитам построили. Это колоссальный личный якорь. И если ты меняешь этот актив на эмиграцию, продаешь квартиру или бросаешь ее пустой, ты попадаешь в жилищный капкан.
18: В смысле? Становишься вечным арендатором?
20: Именно. Ты заложник лендлорда. Понимаешь? Жизнь, где ты тратишь 40% на еду, но спишь в своих стенах, она психологически стабильнее. Потому что в той же Варшаве, даже если еда дешевле, ты живешь в вечном стрессе. Завтра хозяин поднимет цену на 20%. Или просто скажет: «У вас месяц, чтобы съехать». Этот стресс нельзя сбрасывать со счетов.
18: Я и не сбрасываю. Если у тебя есть готовая подаренная квартира, это железный аргумент. Но давай посмотрим на тех, кому так не повезло. Молодая пара, 28 лет, хотят свое жилье сейчас. Они идут за коммерческой ипотекой. Ставки рефинансирования подскочили, и в итоге кредит на квартиру им обходится в 12-16% годовых. В рублях.
20: Ну да, кредиты сейчас дорогие, но и зарплаты в рублях растут.
21: Но математика этих кредитов просто безжалостна.
18: Ежемесячный платеж сжирает до 60% дохода семьи на протяжении 20 лет. Это же не актив, это натуральная долговая яма. А в Европе, да, абсолютная стоимость квартиры выше, но ипотека для работающих людей 3-5% годовых. Соотношение цены и дохода балансируется длинным дешевым кредитом.
20: Угу. Только чтобы получить этот сказочный кредит в 3%, тебе надо доказать банку свою благонадежность. Получить вид на жительство, собрать первый взнос. Это долгие годы жизни на птичьих правах.
18: Справедливо. Это требует времени. Но слушай, давай от личных активов вроде бетона перейдем к государственным. Ты же постоянно упоминаешь социальный контракт. Давай про медицину и пенсии.
20: О, с удовольствием. Потому что именно в социальной сфере локальная система показывает свою настоящую прочность. Я защищаю здешнюю медицину, потому что она дает то, чего нет на диком рынке, всеобщий охват и безусловность.
18: Прям безусловность.
20: Абсолютную. Скорая приедет к любому человеку. Бесплатно. Операции, роды, госпитализация. Никто не будет смотреть, какой у тебя полис или вовремя ли ты заплатил взнос в этом месяце. А в ЕС система намного жестче. Нет актуальной страховки, извините. Плановую помощь не получите, а вызов скорой может обернуться счетом в несколько сотен евро.
18: Но если ты легально работаешь...
20: Подожди, дай я про пенсии скажу, это самое важное. Здешняя система гарантирует пенсию всем, кто выработал стаж. А у мигрантов есть такая страшная ловушка, эксперты называют ее пенсионной ничьей.
18: Так, так, как это выглядит?
0: Ему 45 лет, отработал 20 лет в Минске, решил, что хочет зарабатывать больше и уехал в тот же Гданьск. Что в итоге? В Беларуси стаж перерывается, до минималки он не дотягивает, а в Польше он начинает с абсолютного нуля. И до 65 лет у него просто нет времени накопить на нормальную европейскую пенсию. Он проваливается в дыру между двумя системами.
21: Да, сценарий не из приятных.
0: И к старости он рискует вообще остаться без копейки. Вот от этого разрушительного сценария локальная стабильность и защищает.
21: Слушай, звучит как страшилка на ночь. И это правда заставляет задуматься. Но давай посмотрим, как это работает на практике, а не в теории. Начнем с медицины. У бесплатности есть своя цена, и платишь ты своим временем и здоровьем. Многомесячные очереди на банальное МРТ. Лечение на старом оборудовании, потому что на медицину выделяют от силы 5-6% ВВП, а в Европе 8-10.
20: Ну, с оборудованием бывают перебои, да, но базовую-то помощь ты получаешь.
21: А кто тебе ее будет оказывать? Врачи уезжают. Лучшие хирурги, анестезиологи уезжают из-за огромной разницы в зарплатах. Скорая приедет, да, но в больнице может просто не оказаться профильного врача. А насчет жесткой европейской страховки – это миф. Подписал легальный контракт на работу – все, ты в системе. Доступ к нормальной медицине открыт.
20: При условии, что ты здоров и можешь пахать. А если уволили?
21: Там есть пособие по безработице и страховке на этот случай. Но давай к твоей пенсионной ничьей вернемся. Ты описала драму, но упустила юридический факт. Есть двусторонние соглашения о соцобеспечении. Стаж суммируется.
20: Но на бумаге – да.
21: И на практике? Годы, отработанные в Белоруссии, будут учтены Польшей. А теперь давай про цифры. Гарантированная белорусская пенсия – это $240 в среднем. Это же выживание на грани. Пожилые люди копейки на кассах считают. А легальная работа в Польше через тот самый ЗУС, который ты ругала, дает минималку от $400. Так что математика старости тоже не в пользу тех, кто остается.
20: И чтобы получить этот польский минимум, надо реально долго вкладываться в польскую экономику. И, слушай, ты опять смотришь только на эти $240. К этой пенсии идет огромный пакет невидимых льгот. Льготный проезд, субсидии на коммуналку, путевки в санатории. Это добавляет реальную стоимость к этой цифре.
21: Но мы же не можем обсуждать будущее, глядя только на пенсионеров.
20: Согласна. Давай расширим контекст. Нельзя оценивать систему, не глядя на то, где видит себя молодежь и бизнес. Демографическая перспектива.
21: О, ну вот тут аргументы за переезд становятся вообще системно необходимыми. В стране тяжелейший демографический кризис. В отчете есть страшная цифра. 97% временных трудовых мигрантов – это мужчины трудоспособного возраста. Уезжает мотор экономики.
20: Это больной вопрос, да, тренд тяжелый.
21: А почему они едут? Потому что оставаться сейчас – это добровольная изоляция. Возьми айтишников или малый бизнес. Свифт отключают, визы и мастер-карт не работают. Нормально. Ты банально не можешь принять платеж из Германии или оплатить сервер. Это тупик.
20: Ну, бизнес всегда находил обходные пути.
21: Ну а зачем тратить жизнь на эти костыли? Или возьми 20-летнего студента. Европейский диплом признается везде, а оставаясь дома, он упирается в глухой потолок сжимающегося рынка. И терять молодость ради такой изоляции, ну, это просто нерационально.
20: Я слышу твои аргументы, и отток кадров – это реальная структурная проблема. Но давай посмотрим глазами тех, кто остается. Ты говоришь про потолок, а я скажу, что в Минске сейчас сосредоточено 65% всех вакансий.
21: И что это дает?
20: Это дает управляемую карьерную лестницу. Из-за того, что часть специалистов уехала, конкуренция резко упала, толковый молодой парень может взлететь по карьерной лестнице так быстро, как в Европе ему бы пришлось ждать десятилетиями. Но дело даже не в карьерах, дело в более глубоких вещах.
21: Типа социальных связей?
20: Типа фундаментального демографического контракта. Массовая миграция его просто разрывает. И у меня такой философский вопрос возникает. А кто будет лечить стариков, учить детей, поддерживать культуру, если все будут принимать решения исключительно с калькулятором в руках? Экономическая выгода – это понятно, но общество – это не только транзакции. Остаться – это часто осознанный выбор инвестировать в свою среду, в свою идентичность. Это невозможно запихнуть в чемодан.
21: Ну, это очень сильный аргумент. Он бьет в самую суть, в наши эмоции и привязанности. Но, знаешь, нам надо как-то подводить итоги. И если резюмировать мою позицию, я все-таки остаюсь на стороне сухих фактов. Измеримые экономические вещи системно указывают на преимущества европейского рынка.
20: С точки зрения голой математики, пожалуй.
21: Мы посмотрели на покупательную способность, она выше. Карьерные горизонты – это глобальный рынок, без санкционных тупиков. Даже пенсии математически перевешивают. Поэтому рациональный выбор, ну, стремление к росту уровня жизни, делает переезд не просто оправданным, а порой необходимой стратегией.
20: А я подведу итог со своей стороны баррикад. Ты прав во всем, что касается графиков и таблиц Excel. Но человеческая жизнь в табличку не помещается. То, что ты называешь неизмеримыми категориями, имеет колоссальную ценность. Идентичность. Родные люди рядом. Свой язык. Безопасность на знакомых улицах. И самое главное, своя крыша над головой, без страха выселения.
21: База комфорта, согласен.
20: Это фундамент психологического здоровья. Для многих их корни в долгосрочной перспективе гораздо важнее математики возможностей. И это перевешивает тот жуткий стресс и одиночество, с которым мигрант сталкивается в первые годы.
21: На сегодня все. Мы так и не договорились, и это нормально. Кто-то выбирает билет, кто-то родную лавочку у подъезда. Главное – не терять голову. Делайте выводы сами и не ссорьтесь с близкими. Услышимся. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, почему не завидует главе правительства Российской Федерации.
22: Ну и последнее. Я вам, конечно, как человек уже опытный в политике, не завидую, потому что правительству России после вот этих тяжелых лет, я не знаю, вы везде можете работать уже, и выходить и выводить любые страны из кризисного состояния, потому что тяжелейший момент, я даже не нахожу слов, чтобы выразить то, как вы с этим справляетесь. Я вот у Дениса по старой такой памяти по-дружески спрашиваю, как, ну, расскажи мне свои комиссии, как ты там работаешь. Ну, это ужас. А про вас так я и говорить не хочу. Очень тяжело, но я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну, и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно проблема, но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
5: Важный сигнал.
7: Зачем белорусам ядерный мусор? Россия возьмет от БелАЭС все самое ценное, а отходы отправит обратно в Беларусь.
8: Из Беларуси с БелАЭС в Россию точно будет выводиться отработанное ядерное топливо. Это ценная полиметаллическая руда, фактически. Условно, мы везем апельсины из Беларуси, а назад получаем вот эти косточки и выжимку из этих апельсинов. Понимаете? То есть как бы россияне выделяют уран, выделяют плутоний и другие редкоземы, а возвращают в Беларуси вот эти абсолютно неиспользованный мусор, который как бы высокоактивный, который кроме как захоронить ничего не остается.
7: Эксперты по ядерной безопасности бьют тревогу. Дело в том, что власти планируют отработанное топливо БелАЭС вывозить в Россию на переработку, а все самое опасное после этого забирать обратно в Беларусь, объясняет химик-ядерщик Сергей Бессараб.
8: Топливо, отработанное ядерное топливо на выделение полезного всего будет, конечно, вывозиться в Россию, а в Беларусь будут возвращаться высокоактивные застеклованные отходы в боросиликатном стекле, цезий и стронций.
7: Эксперты также отмечают, что нерешенным остался вопрос хранения отработавшего ядерного топлива. На БелАЭС даже нет накопительной площадки для него, говорит Сергей Бессараб.
8: Тут же опять же такая интересная история, что в белорусскую АЭС загружается топливо. Топливо отрабатывает, выгорает. Его как бы извлекают и помещают в прореакторные бассейны хранения. Вот. Бассейны эти не бесконечные, они заполняются, они рассчитаны на 10 лет примерно. Место потом, куда помещать вот это топливо из бассейнов, у белорусской АЭС нет. Оно не было запроектировано почему-то. Хотя в российских АЭС похожего типа это хранилище есть для передержки. В белорусской АЭС его нету. И непонятно вообще, на что люди рассчитывали, почему этого хранилища изначально не заложили, как бы что они будут делать. То есть тут абсолютная какая-то неразбериха, ответы никто не может дать, и сложно вообще прогнозировать, к чему это приведет, и ставить какие-то сроки, потому что и одно хранилище поджимает для низкоактивных, и для высокоактивных поджимает, и временное для передержки отработанного ядерного топлива поджимает. Надо строить все. И при том, как бы уже вчера надо было строить. Ничего не построено, как бы, я не знаю, как это вообще прокомментировать. Так, чтобы укладывалось в рамки здравого смысла.
7: Напомним, что в этом месяце власти даже начали открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника. Выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Но эколог Иван Кучурук уверен, что эти слушания не более чем формальность для отчетов перед Международным агентством по атомной энергии.
23: А неудобных вопросов на сегодняшний момент в Беларуси навряд ли кто-то задаст. Даже местные жители, потому что нет общественных организаций, нет там политических партий, нет активистов. Я даже не могу представить себе, скажем, кто будет задавать эти неудобные вопросы сейчас при этих слушаниях, даже в Островце. Независимые, конечно же, пишут независимую позицию, а провластные пишут о том, что все хорошо, это все будет, все замечательно, все по хорошим технологиям, все это супер. Ну и в конечном итоге итог этих слушаний скажут о том, что все прошло достаточно хорошо, все довольны, вопросов каких-то нет. Ну и, соответственно, читаются перед МАГАТЭ, что провели слушания.
7: Эксперты говорят, что особенно болезненно такая халатность воспринимается в стране, которая уже пережила Чернобыль. После аварии радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть территории Беларуси. Десятки тысяч людей пришлось переселять. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, как и все последствия катастрофы. После такого опыта любые решения о ядерных отходах должны приниматься с максимальной осторожностью и прозрачностью. Ошибка здесь может стоить не денег и не должностей, а здоровье людей и безопасности целых регионов на десятилетия вперед. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал».
6: 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
9: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась.
6: Новости регионов. На радио «Сигнал».
14: Правоохранители Могилевской области пресекли схему получения взяток руководителям сельхозорганизации. По договоренности директора хозяйства Могилевщины и начальника строительно-ремонтной бригады из Витебской области первый должен был заключать с бригадой договоры подряда на строительно-монтажные и слесарные работы по ремонту сельхозтехники, а также своевременно их оплачивать. За это он получал процент от зарплаты рабочих. По предварительной информации, за несколько месяцев такого сотрудничества руководитель незаконно получила около 20 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются иные факты преступной деятельности директора. В Лунинце 61-летний мужчина помогал знакомому навести порядок во дворе и решил распилить пружины старого матраса болгаркой. После работы он ненадолго отошел, а когда вернулся, увидел, что загорелся поролон. Огонь быстро перекинулся на соседнее строение. В результате две хозпостройки сгорели, три жилых дома получили термические повреждения. Пожар потушили сотрудники МЧС. Для установления причины возгорания назначили

0: На Валберис. 14-летняя школьница положила в корзину сладости, одежду и косметику на сумму более 400 рублей, оформила заказ. Когда оплата прошла, девочка решила купить еще и смартфон известного бренда стоимостью свыше 2000 рублей. Однако денег на карте уже не хватило. Тем временем владелица карты заметила списание и обратилась в милицию. Получить заказанные сладости, одежду и косметику школьница не успела. В отношении нее возбудили уголовные дела за покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации или использования компьютерной техники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама» Татьяна Бугаркова о том, как преобразится Минск ко дню города.
3: Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом в нашей графике служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента. Ну и поскольку это праздник, мы решили чисто символически показать лучи салюта. Все вместе получился вот такой баланс праздника, наследия и продвижения в будущее.
1: Важный сигнал.
4: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
5: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
4: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
6: После возвращения в Вашингтон Рэдклифф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
4: По словам эксперта, сейчас в западных СМИ выделяют 4 основные версии визита Рэдклиффа к Путину.
6: Тут сразу несколько серьезных тем. Украина, возможная новая мобилизация в России, Иран и, главное, опасение Вашингтона, что Москва может попытаться проверить НАТО на прочность, например, где-нибудь в странах Балтии. И Беларусь оказывается в самом центре практически всех этих сценариев. У нее общая граница с Литвой, Латвией и Польшей, российская военная инфраструктура и теснейшее сотрудничество армий. Поэтому трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов.

0: уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Депутат Палаты представителей Вадим Гигин о будущей встрече президентов Беларуси и России.
3: К этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. Мне звонили журналисты российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну, почему? Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет, это «Между строк». Пенсионная система в Беларуси превратилась в ловушку, а модель, где работающие кормят пенсионеров, демографическую пирамиду, которая держится на честном слове. Почему при стаже в 20-30 лет реальные выплаты едва дотягивают до 40% от средней зарплаты? Почему добровольная накопительная схема фактически провалилась? Об этом будем говорить максимально подробно и понятно, без сложных терминов.
5: Да, привет. И знаешь, мы сегодня вообще не собираемся сглаживать углы. Мы будем опираться исключительно на жесткие цифры. Потому что макроэкономика, в отличие от официальных сводок, ну, она врать не умеет.
4: Именно. Так, давай разложим это по полочкам. Чтобы понять, почему на выходе получаются такие слезы, нужно разобраться, как вообще наполняется этот финансовый котел. И почему он откровенно протекает, несмотря на просто гигантские поборы. Я предлагаю такую аналогию. Представьте себе общий котел. Работники каждый месяц вливают туда огромные деньги. но они там не хранятся, не инвестируются. Они мгновенно испаряются, уходя нынешним получателям.
5: Да, транзитная схема.
4: И мы говорим о 35% от фонда оплаты труда. 34% платит наниматель и 1% работник. Слушай, это огромные деньги, которые местные жители даже не видят в своих расчетниках.
5: Вот это ключевой момент. Проблема тут в демографической пропорции. Норма для такой солидарной модели – это когда трое или четверо работающих кормят одного получателя. Это как, ну, представь, тяжелый шкаф несут 4 человека.
4: Ну да, вес распределяется нормально.
5: Именно. А оценки экономистов Бирок показывают, что в Беларуси этот показатель рухнул до уровня 1:1. 1,5 работающих на одного пенсионера.
4: Ого!
5: Шкаф несут 1,5 человека, и они уже надрываются.
4: Но подожди. Если математика настолько не сходится, откуда вообще берутся деньги на текущие выплаты?
5: А вот тут начинается главная махинация. Чиновники из фонда соцзащиты годами делают вид, что все отлично. Но по факту с 2020 года ФСЗН сидит в дефиците.
4: То есть там дыра?
5: Да, огромная дыра. И эта дыра закрывается дотациями из общего государственного бюджета.
4: Стоп, просто перекладывают деньги из правого кармана в левый, маскируя банкротство модели?
5: Абсолютно точно. То есть люди платят дважды. Сначала ты отдаешь прямой взнос в эти 35%, а потом твои общие налоги, например, НДС, которые ты платишь в магазине за продукты, идут не на новые школы или больницы,
4: а на латание дыры в ФСЗН.
5: Угу. Чтобы спасти этот скрытый дефицит.
4: Ну, хорошо. Раз котел у нас такой дырявый, логично посмотреть, что из него в итоге достают те, кто платил в него десятилетиями. Спойлер, достают крохи. Я тут смотрела свежие данные Билстата. Средняя выплата сейчас 1107 рублей.
5: Ага.
4: А средняя начисленная зарплата больше 3112 рублей. Разрыв колоссальный.
5: И что здесь действительно поражает, так это так называемый коэффициент замещения.
4: Это то, сколько от прошлой зарплаты тебе возвращают, да.
5: Да. В Беларуси он сейчас болтается на уровне 36-37%. И знаешь, министерские чинуши обожают рапортовать, что это якобы мировой стандарт.
4: Ну, я тоже где-то слышала про планку в 40%.
5: Да, планка есть. Международная организация труда установила 40%. Но они установили это как самый минимальный порог состоятельности, а не как стандарт качества жизни. Это граница бедности. А Беларусь пробила даже это дно.
4: И это мы говорим про номинальные цифры. А ведь есть еще инфляция. Она же просто сжирает весь этот так называемый рост выплат. Если сравнить эти 1100 рублей с реальными ценами в магазинах.
5: Ну да.
4: Официальный прожиточный минимум около 491 рубля покрывает только базовое физиологическое выживание.
5: Слушай, и тут надо добавить еще один возмутительный факт. Кастовое неравенство.
4: О, да. Спецсхемы.
5: Верхушка, силовики, госслужащие получают деньги по отдельным, очень щедрым схемам, у них совершенно другие формулы расчета, и эти деньги вымываются из общего котла ФСЗН.
4: То есть обычный работяга с завода субсидирует не только своих родителей, но и комфортную жизнь чиновников.
5: Именно так. Это только усугубляет общую нищету остальных. Ресурсов и так нет, а они еще и распределяются крайне несправедливо.
4: И вот тут начинается самое интересное. Экономика – это ведь люди, правда?
5: Безусловно.
4: А раз денег в котле нет, значит, кто-то перестал их туда класть. Куда исчезли плательщики? Я открыла цифры Белстата и МВД. Отток населения. Страна потеряла сотни тысяч человек.
5: Да, цифры пугающие.
4: Около 350 тысяч уехавших именно в трудоспособном возрасте, от 20 до 50 лет. Из-за этого оттока кадров недополучается около 130-140 миллионов рублей ежемесячно.
5: И это только верхушка айсберга. Мы должны понимать контекст старения и падения рождаемости. Посмотрите на статистику. Коэффициент рождаемости упал ниже 1,5 детей на женщину.
4: А для простого поддержания численности нужно хотя бы 2,1.
5: Правильно. И поэтому вы должны осознавать простую вещь. Поколение нынешних детей физически не сможет содержать будущих пенсионеров. Их просто слишком мало.
4: Но знаешь, что меня пугает больше всего? Страшная статистика дожития, особенно мужская.
5: О, да. Это трагедия.
4: Мужчины в Беларуси выходят на заслуженный отдых в 63 года, а средняя продолжительность их жизни около 64 лет. Год. Всего один год.
5: Если мы свяжем это с более широкой картиной, то это объясняет все. Мужчины десятилетиями платят гигантские взносы, субсидируют этот огромный аппарат, а сами получают выплаты в лучшем случае один год.
4: Но это же просто абсурд.
5: Это не просто грустный факт. Это структурная катастрофа. Она убивает на корню любую мотивацию работать официально и платить налоги. Зачем тебе отдавать треть зарплаты, если ты до этих денег математически не доживешь?
4: Понимая, что демография играет против них, власти попытались переложить спасение утопающих на самих утопающих. Предложили эту так называемую добровольную накопительную программу.
5: Схема 3 плюс 3.
4: Да, схема 3 плюс 3. И вот вопрос, почему при такой, казалось бы, красивой обертке эту идею отвергли 98% работников? Всего 74 тысячи участников на 4 миллиона работающих. Это же тотальная фиаско.
5: Тотальная, и знаешь, дело тут вообще не в безграмотности граждан, как иногда пытаются представить чиновники. Люди мыслят абсолютно рационально. Во-первых, это тотальное недоверие к государству.
4: Ну, логично, после всех девальваций.
5: Люди пережили сгорание вкладов, инфляцию. Никто не хочет отдавать свои деньги государству на 20 лет вперед. Где гарантии, что они не превратятся в фантики?
4: Ноль гарантий.
5: Во-вторых, у местных жителей просто низкие реальные доходы. Людям банально нечего замораживать на десятилетия, им нужно кормить семью здесь и сейчас.
4: А в-третьих, это то, о чем мы только что говорили. Статистика дожития.
6: Да, мужчины просто не видят смысла копить на старость, до которой они с вероятностью 50% не дойдут. Именно поэтому около 70% участников этой провальной программы – это женщины. У них горизонт дожития длиннее.
4: И поскольку эта спасательная шлюпка осталась пустой, местная администрация включила просто карательные меры. Повышение возраста выхода на покой до 63 лет для мужчин и 58 для женщин.
6: Да, но это еще не все.
4: Да, увеличение требований к страховому стажу. Было 5 лет, стало 20. Это вообще не реформа.
6: Совершенно верно. Это тупое отсекание людей от их же денег. Те, кто работал в так называемой серой зоне, фрилансеры, мамы в декретах, они просто выкинуты за борт.
4: И им светит только социальная подачка. 223 рубля. На это даже физически выжить невозможно.
6: Да, это просто медленная голодная смерть.
4: Хорошо, мы это подсуждаем, как все плохо, но если в Белоруссии предлагают суррогаты вместо решений, то как на самом деле должна выглядеть рабочая архитектура защиты в старости? Давай посмотрим на соседей.
6: Давай.
4: Опыт Польши, Эстонии, Латвии. Они ведь построили устойчивую табуретку на трех ножках, многоуровневую модель, а белорусские заправилы из ведомств пытаются балансировать на одном гнилом костыле солидарного котла.
5: Это поднимает важнейший вопрос. Почему соседи пошли на очень болезненные, но необходимые шаги еще в конце 90-х и начале нулевых?
4: Давай разберем на примерах. Что сделали в Эстонии?
5: В Эстонии внедрили обязательный накопительный уровень. 6% от зарплаты идут на личный счет человека. И главное, они инвестируются на мировых рынках. В акции, облигации. Деньги работают.
4: А в Польше?
5: В Польше обязательные личные накопительные счета работают вообще с 1999 года. То есть уже четверть века.
4: Ха, обалдеть. А Латвия?
5: В Латвии создали крутую условно-накопительную гибридную базу. Там каждый работник видит свой виртуальный капитал. Он четко знает, сколько денег накопилось и как они индексируются.
4: Там люди понимают, что часть взносов – это их личные инвестиции в собственное будущее, а в Беларуси это воспринимается исключительно как оброк.
5: Оброк, который уходит просто в никуда. В черную дыру ФСЗН.
4: Окей, время упущено, реформа отложена на десятилетия. Что физически произойдет с моделью выплат в ближайшем будущем? И что все это значит в итоге? Каков сценарий крушения? Мы проснемся в один день в стиле «Безумного Макса» или это будет такое медленное удушье?
5: Аналитики прорисовывают три четких сценария. Первый – это медленная заморозка. Это, собственно, то, что мы наблюдаем прямо сейчас.
4: Угу.
5: Налоги могут скрыто повышать, а реальная покупательная способность выплат продолжит падать. Номинально будут давать больше фантиков, но купить на них можно будет все меньше, потому что все съест инфляция.
4: Медленное обнищание.
5: А второй сценарий?
4: Второй – это жесткий демографический обвал. Это произойдет в 2030-40-х годах. На отдых пойдет многочисленное поколение бэби-бумеров, рожденных в СССР. А работать останутся малочисленные дети 90-х.
5: Те самые полтора человека на шкаф.
4: Да. И модели показывают, что в этот момент дефицит ФСЗН взлетит до 5% ВВП. Это астрономическая сумма.
5: И третий сценарий. Экономика под санкциями работает с колес. Любой серьезный шок на экспортных рынках, и денег просто не будет. Социальные обязательства пойдут под нож первыми. Выплаты просто заморозят.
4: И знаете, мы оба приходим к выводу, что без введения обязательной накопительной составляющей катастрофа математически неизбежна. Но если начать вводить ее сейчас, это вызовет дикую боль переходного периода. Людям придется и стариков кормить, и себя откладывать. На сегодня все. Мы увидели, что за бодрыми рапортами о росте пенсий скрывается глубокий кризис, который только усугубляется с каждым годом. Пока чиновники делают вид, что все под контролем, цифры говорят об обратном. Нынешняя пенсионная модель – это путь в никуда. Помните, что ваше будущее – это не строчка в официальном отчете, а то, о чем нужно начинать думать уже сейчас, не дожидаясь милости от чиновников. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: В Питере подорвали высокопоставленного военного. Взрывное устройство было в автомобиле. Мужчина погиб на месте. Его жена в реанимации.
8: А там, короче, там стоят какие-то вот тачки, которая взорвалась.
7: Взрыв произошел около 10 утра на Колпинском шоссе на территории Славянки. Самодельное взрывное устройство сработало, когда автомобиль начал отъезжать от дома. Погибший военный был за рулем и умер на месте. Рядом была его жена. Личность погибшего не раскрывается. Известно, что это подполковник из подразделения ВВС и ПВО, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Я сейчас вижу некие на уровне слухов заявления о том, что это бывший летчик боевой, который, собственно, участвовал в войне в Украине непосредственно. То есть, прям вот летал на самолете и, как пишут, бомбил. То есть, возможно, это, например, пилот Су-34-го бомбардировщика, который, собственно, сбрасывает корректируемые авиабомбы на украинские города. То есть тогда это становится именно покушением на действующего или недавно действующего участника войны.
7: Как сообщают очевидцы, водителю оторвало ноги, женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии. У автомобиля выбило стекла, оторвало капот и задний бампер, и обломки разлетелись на десятки метров. Припаркованные рядом машины тоже повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Там подтвердили, что погибший был военным.
10: Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей, а также пострадала его супруга.
7: Взрыв произошел в микрорайоне, который активно застраивался жильем для военных. В 2010 году Владимир Путин, который тогда был премьер-министром, приезжал в Славянку, чтобы смотреть построенные дома. К 2012 году Минобороны принадлежала почти треть строящегося жилья в этом районе. Это уже третий случай подрыва высокопоставленного российского военного с начала месяца. 13 августа на улице в Севастополе в результате взрыва погиб капитан первого ранга военно-морского флота России Роберт Шагеев, который до 2014 года служил в военно-морских силах Украины. 1 августа взрыв прогремел в ресторане в Москве. Погибли 5 человек, еще не менее 19 получили ранения. Целью покушения мог быть генерал-главнокомандующий воздушно-космическими силами Александр Чайко, которого на Украине обвиняют в причастности к преступлениям в Буче.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? А Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Белорусский след в русское СВО. В Беларуси открыли центр по ремонту российских ЗРК ТОР. Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. В Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
16: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
15: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
17: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
15: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис в России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский Пелинг подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси «Волод Авто» пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
15: Опять Беларусь не угодила. Россиянка с детьми переехала в Оршу и завалила соцсети жалобами на все белорусское. Жительница России, начитавшись блогеров о том, как хорошо жить в Беларуси, бросила все и переехала с двумя детьми в Оршу. Реальность не оправдала ожидания. Женщина осталась крайне недовольной, что ее не ждали с караваем. А чтобы жить в стране соседки, нужно пройти бюрократический ад и устроиться на работу.
18: Мы в Беларуси, и здесь все так здорово, приезжайте. Тут вас встретят с распростертыми объятиями. Вот на такую хуйню я повелась. Собрала все манатки, все, что было в России, продала и приехала. Послушав вот эти вот рилсы, где говорят, что ой, там за 2 месяца тебе все сделают. Чтобы получить РПП или РВП, даже временное, даже не ВНЖ, а даже просто регистрацию временного проживания, нужна причина. А какая у меня причина? Я люблю вкусно пожрать, мне тут у вас нравится, тут город как бы красивый. Причина. Нужна работа. А кто меня возьмет на работу? Ну и куда я пойду на работу, да, на 12-часовой день на завод с двумя детьми? И неохотно здесь сдают квартиру.
19: иностранцам, потому что нужно вот ходить в налоговую, регистрировать иностранца, какой хозяин захочет. Поэтому заходишь на сайт, и все пишут только белорусам. Цены здесь не дешевле, цены такие же, как в России. Не надо думать, что ой, здесь все дешево.
15: Не подбирая цензурных слов, россиянка пожаловалась соотечественникам, что рассказы о сладкой, беззаботной жизни оказались враньем. Женщина также отметила, что не знает, что ей теперь делать дальше. В комментариях гости сделали замечания относительно культуры поведения, а также порекомендовали варианты решения вопроса. «Халявы нет нигде», – отметил минчанин Роман.
20: «Идти перед детьми и через слово «мат»? Ну, браво! Дорогая, звездуйте обратно». В какой стране, расскажите нам, пожалуйста, можно просто так получить официальные документы на проживание? За красивые глаза где-то дают? Или, может, нужно хотеть работать, участвовать в жизни этой страны? Что значит «работать не хочу, я жрать очень люблю»? Все как обычно. Хотела ничего не делать, и чтобы ей все быстро сделали. Ничего нового. Не надо оскорблять Беларусь. Не нравится? Молча уезжаем.
15: В свою очередь, белорусские отметили, что наличие детей ни в Беларуси, ни в других странах не является основанием получать все на блюдечке с голубой каемочкой. «Или в России на работу матерям ходить не надо», – поинтересовалась Анастасия из Березы.
21: «Рыба моя, у нас и с тремя, и с пятью детьми работают. А ты думала только вкусно поесть для этого арбайтен? И не надо гадить, мы работящие». Что касается цен, так эта девушка из-за ваших буржуев, и у нас так цены выросли. И из-за того, что нашу страну обложили санкциями. За то, что наши чиновники вам помогают воевать. У нас самих квартиру трудно приобрести. А вам сразу квартиры подавай. И вообще, что вы там смотрели? Какие отзывы? Вам что, обещали накормим, напоим, поселим, детей воспитаем? Все бесплатно, только приезжай? У нашего государства нет денег нам зарплаты нормальные платить. Наших детей учить и людей лечить. Так почему вам должны все предоставить? Что вы для этого сделали?
15: Закончить выпуск хочется обращением инструкцией от Натальи из Гродно.
22: Никогда в Беларуси не делайте это, если вы собрались переезжать. Первое. Забудьте вы про Белоруссию. Для белорусов это звучит как пенопластом по стеклу. И это не про грамматику, или про советское прошлое, или про что-то еще. Это про уважение к народу. Беларусь. Только так и никак иначе. Второе. Выключайте уже, пожалуйста, режим старшего брата. Все эти фразы «вы без нас никто и звать вас никак» – это прямая дорога в хейт. Да, Беларусь маленькая страна, а удел маленьких стран – примыкать к большому соседу. Но это не значит, что у нас нет своей истории, своего мнения и своего пути. Поэтому, если вы не готовы оставить имперские замки, пожалуйста, оставайтесь дома. И третье. Если вы привыкли бросать мусор мимо урны или парковаться на газонах, белорусы вас сожрут. И не милиция, а простые прохожие. Потому что порядок для нас – это общественный договор. И тех, кто нарушает, мы очень не любим и хейтим. И своих, и чужих. Запомните, Беларусь – это не Россия лайт. Это отдельная страна со своей культурой, со своими традициями и со своей историей. Уважайте ее, и вы увидите, насколько белорусы отзывчивые, открытые и гостеприимные люди.
15: Если вам есть что добавить к вышесказанному, пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
23: До серьезных системных вопросов, вот, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразес, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
23: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси, и с Беларусью вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
15: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
0: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
15: После многолетной дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
3: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
15: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр внутренних дел Иван Кубраков о том, что органы увеличили прием девушек в милицейские учебные заведения.
5: В этом году мы, с учетом года женщины, не все были согласны, мои коллеги, особенно комплектующие органы, это территориальные органы внутренних дел, но мы увеличили количество девушек для поступления в органы внутренних дел. Это и в институте, и в колледже Министерства внутренних дел. Уверен, что все девчонки, которые пришли служить в милицию, они мотивированы, и у них все получится. Девушек очень много, и даже, скажу честно и откровенно, поступают жалобы, что квота для девушек немножко занижена. Поэтому конкурс, я даже по цифрам не готов сказать, но что не менее 10, это точно. Девушек очень и очень много, желаю служить в органах внутренних дел.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: что на самом деле происходит на СВО. Директор ЦРУ привез в Москву реальную карту фронта. За 18 месяцев армия России захватила меньше 1% территории Украины. О том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф тайно посетил Москву, стало известно в день визита 25 августа. Его приезд не объявляли и тщательно скрывали, а его цели официально до сих пор неизвестны. Американский «Боинг» находился в московском аэропорту Внуково 8,5 часов. После этого пресс-секретарь Дмитрий Песков дал такой комментарий журналистам.
4: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике.
7: Однако в американской прессе написали, что Владимир Путин встречался с Дэвидом Рэдклиффом и для этого даже отменил все ранее запланированные мероприятия, а их было в тот день немало. Издание Wall Street Journal пишет, что главу ЦРУ в Москву отправил лично Дональд Трамп, чтобы убедить Владимира Путина завершить спецоперацию. Сообщается, что Дэвид Рэдклифф с собой привез карту боевых действий, на которой показал, что за последние 18 месяцев армия России захватила около 1% территории Украины. При этом продолжительность жизни русского солдата на передовой сократилась до получаса, отметил глава ЦРУ. Эти данные подтверждает и военный аналитик Сергей Услендер.
6: Рэдклифф, по всей видимости, пытался донести до Путина, если верить всем этим публикациям, что у вас глухой позиционный тупик, давайте уже заканчивать войну, давайте договариваться. Но никто там особо договариваться не хочет. По всей видимости, разговор был не самый успешный. Москва по-прежнему, ну не Москва, а Путин в данном случае, по-прежнему настаивает на передаче под контроль России Донецкой и Луганской областей полностью.
7: Еще одной темой для переговоров между Владимиром Путиным и Рэдклиффом могли быть угрозы со стороны российских чиновников нанести удар по странам НАТО. Глава ЦРУ подробно описал, каким в таком случае будет ответ Альянса по России, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
8: Нужно посмотреть на армию Финляндии. Армия мирного времени 28 тысяч, армия военного времени, она развертывается в течение часов. Это подготовленные резервисты, знающие, куда им ехать, в какую часть они приписаны и так далее. 280 тысяч. И, ну, представьте себе, вторжение в Финляндию, чем оно обернется для России. Ну, я думаю, бомбардировкой Санкт-Петербурга, Приморска, Услуги. Будет Россия рисковать? Ну, честно говоря, я бы не стал.
7: Кроме того, по данным журналиста Wall Street Journal, директор ЦРУ встретился в Москве с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился своей не самой оптимистической оценкой ситуации на фронте на Украине и призвал заключить соглашение о прекращении спецоперации до того, как военно-экономическое положение России окончательно ухудшится.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Игры для избранных. Почему билеты на матчи хоккейного клуба «Динамо» такие дорогие?
9: Хоккейная «Минская Динамо» шокировала. Цены на билеты на матчи плей-офф КХЛ улетели куда-то в космос. Это не совсем адекватно. В клубе решили ковать железо, не отходя от кассы. 16 марта в продажу поступили билеты на матчи Кубка Гагарина. Сайт с квитками сразу же лег. А когда заработал, цены выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом. А если сравнивать с регуляркой, то местами вообще в 5 раз. Кресло, которое стоило 35 рублей, теперь продают за 180. За 2 матча плей-офф придется отдать 400 рублей. То есть сходить с женой на 2 игры будет стоить аж 800 рублей. Вот такая математика.
15: И таких жалоб на необоснованно завышенные цены на домашние игры «Динамо» в предыдущем сезоне в интернете огромное множество. Дошло до того, что болельщики даже писали обращение в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с просьбами проверить политику ценообразования хоккейного клуба. В преддверии нового сезона Март дал фанатам отмашку, мол, все под контролем, но ни слова о мониторинге работы «Динамо Минск», рассказывает подробности экономист Инга Маковец.
10: Билет на матчи «Динамо Минск» в новом сезоне должно стать дешевле. «Март» предложил снизить цены на билеты и абонементы и призвал клуб быть сдержаннее при формировании стоимости. В министерстве объяснили, сезон ХК относится к значимому идеологическому проекту, а посещение матчей – важная часть общественной жизни граждан. Сейчас на сайте «Динамо» цены на билеты в будние дни начинаются от 20 рублей и доходят до 200. Абонемент на весь сезон стоит от 208 до 1228 рублей.
15: К слову, несмотря на сообщение о том, что цены поднимать не будут, хоккейные болельщики настроены не оптимистично. В соцсетях уже стала появляться информация о том, что на сайте клуба билетов продажи нет, зато они втридорога появляются на куфоре. Кто-то из фанатов предположил, что стоимость прохода на домашние матчи такая высокая, чтобы окупить многочисленные расходы хоккеистов. Много ли денег уходит на содержание клубов, разбирался экономист Валерий Седых.
11: К примеру, у нас есть данные финансовой отчетности по хоккейному клубу «Бастион», в которую входит команда «Бастион», первая лига, за которую выступают Николай Лукашенко и Дмитрий Басков, и «Бастион-2», вторая лига, за которую играет Виктор Лукашенко. В 2023 году на счетах хоккейного клуба «Бастион» было 55 тысяч рублей. В 2024-м – 98,5 тысяч, в 2025-м – 104 тысячи и в текущем году – около 106 тысяч. То есть всего за 4 года на балансе хоккейного клуба было примерно 363 тысячи рублей или 107 тысяч евро в валютном эквиваленте. По документам все эти деньги уходят на организацию тренировок, комиссии банков, аренду офиса и зарплаты. К слову, по имеющейся информации, руководителем «Бастиона» является приближенный к президенту известный бизнесмен Александр Зайцев.
15: Напомню, новый хоккейный сезон стартует 7 сентября. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Орден вместо сына. Мэр Сочи поздравил родителей погибшего на СВО солдата и вручил им посмертный орден мужества. Военнослужащий Айк Роганян погиб в феврале 2024-го, когда ему было всего 22 года. Он учился в Московском высшем общевойсковом командном училище. Из-за нехватки младшего офицерского состава выпуск курсантов был проведен досрочно в апреле 2023-го. И так парень оказался на фронте. Ему сразу же после выпуска присвоили звание лейтенанта, и в Западном военном округе он служил в должности командира. Однако служил недолго, всего год, после чего скончался в госпитале от тяжелого ранения. Мэр Сочи Андрей Прошунин посмертно наградил бойца, передав родителям орден мужества.
14: Боль утраты, понятно, ничем не перебить, но тем не менее он этого заслужил. Поэтому в торжественной обстановке я, наверное, маме вручу от души. Поздравляю за сына. Вам большое спасибо.
12: Во время награждения на родителях не было лица. Похоже, что спустя два года они не смирились с утратой. Особенно красноречивым было лицо отца, который так и не посмотрел на мэра и стоял, опустив голову. Видимо, поэтому Прошунин не решился отдать орден ему в руки. Сейчас все больше родителей говорят о том, что не хотят видеть своих детей героями. Им достаточно того, чтобы они были просто живы.
24: Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев. Не Херсон.
13: А погибнуть боец может не только от рук противника, но и своих же. Душераздирающую историю рассказал бывший срочник Максим из Тюмени, который проходил службу в Белгородской области. Парень застал тяжелые времена вторжения в Курскую область. За тот период он потерял 12 товарищей. Однако до сих пор не может забыть другой случай, когда пьяный командир застрелил срочника из автомата.
16: У нас, получается, командир напился, застрелил пацана-срочника. Ну, типа, тот ему автомат разбирал, чистил, должен был всех, короче, будить. И тот приходит, бухущий, дай покажу, как надо, стреляет в пацана. Пацан молодой, как сказать, мышление лет на 16. Вот от него веет вот этот вайб маленького мальчика, такого вот, школьника. Ну, типа, узнали, что убили, слезы, все было. Короче, ну, жалко пацана.
13: После убийства парня командование долго не знало, что с ним делать. Чудовищность этой истории заключается в том, что родители до сих пор не знают, как погиб их ребенок, а виновный так и не понес наказание.
16: Как патрон оказался вообще хуйня, честно говоря. Какая-то мутная хуйня. Короче, пацана похоронили, его месяц где-то держали в багажнике труп. Маме сказали, что он пропал просто. Командира отправили просто на передок.
13: По состоянию на середину августа журналисты установили имена 239 354 погибших на Украине военнослужащих. Это только подтвержденные данные из открытых источников, некрологи в соцсетях, могилы на кладбищах. По данным реестра наследственных дел, потери еще больше. Только к концу 2025 года насчитывалось 352 тысячи человек, погибших на фронте.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодага.
17: 15,
18: пандрага,
17: 16,
18: сола,
17: 17,
18: сатрага,
17: 18,
18: атара,
17: 19,
18: унис,
17: 20,
18: бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Кремль вызывает. Через сутки после секретного визита в Москву главы ЦРУ в столицу России прибыл Александр Лукашенко.
25: Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности.
19: Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Беларуси запланирована на субботу. То, что она происходит сразу же после недавней поездки в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, не случайность, уверен политолог Николай Третьяк.
0: после возвращения в Вашингтон Рэтлиф участвовал в совещании с Дональдом Трампом, главой Пентагона Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов. Теперь в Москву отправляется ближайший союзник Кремля. Как говорится, только не списывай точь-в-точь. А если серьезно, то если Россия получила от американцев какие-то новые сигналы по Украине, санкциям, переговорам или дальнейшей эскалации, Путину важно быстро синхронизировать позиции с Минском. Беларусь слишком глубоко встроена в российскую военную инфраструктуру. Территория, аэродромы, учения, предприятия, размещение российского оружия. Поэтому Лукашенко вполне могли вызвать Москву не просто поговорить о торговле, а объяснить, к чему готовиться дальше.
19: По словам эксперта, сейчас в Западной

0: Трудно поверить, что Путин с Лукашенко будут обсуждать только молоко, тракторы и цены на газ.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. И именно поэтому встреча Путина и Лукашенко в Москве выглядит не как рядовая сверка союзнических часов, уверены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
4: Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам. Но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Мобилизация без мобилизации. Зачем военкоматам открывают доступ к данным о счетах, здоровье и судимостях военнообязанных и их близких? Информация об этом вызвала массовое обсуждение в военных чатах. Полную информацию о человеке, которым интересуется в военкомате, теперь приставы могут получить за считанные минуты. Достаточно будет одной заявки для всех органов, поясняют адвокаты. Такие же сведения военные смогут получать о близких родственников военнообязанных. По словам юристов, такая информация может использоваться, чтобы надавить на человека, если, например, он откажется подписывать контракт. И в первую очередь под угрозой окажутся те мужчины, которым сейчас ставят мобилизационное предписание.
6: Мне пришла повестка, в повестке написано: «Вы вызываетесь для уточнения военно-учетных данных». Все это полная галимая людей поголовно вызывают по этим повесткам и вклеивают мобилизационное предписание. Я пообщался с моим товарищем, который также получил повестку, он по ней сходил. А ребятам, молодым ребятам, которые сидели до ним и перед ним, поголовно всем вклеивали мобилизационное предписание. Поэтому я открыто могу сказать, что мобилизация идет, идет обширно и идет скрытно. Эти твари не говорят ни слова и не скажут.
5: Рассылка повесток – это не единственный метод привлечения людей на фронт. С начала лета в регионах страны полным ходом идут облавы. Они начались с Пензы и сейчас уже зафиксированы в 17 регионах, говорит юрист Григорий Свеклин.
7: Да, мы видим все больше и больше вот таких отчаянных действий, задержаний на улицах городов, ну, в общем, разного давления на самые разные категории граждан. В первую очередь на тех, кто в сколько-нибудь уязвимом положении, будь то люди, задержанные, доставленные в СИЗО там за какое-то хулиганство, студенты с какими-то долгами по обучению, люди с, кстати говоря, с долгами финансовыми, на которых давят одновременные судебные приставы, примкнувшие к ним сотрудники военкоматов и прочее, прочее. То есть, да, этого давления все больше, и, к сожалению, ну, я предполагаю, что его будет становиться только больше, или до момента, пока не так или иначе не закончатся боевые действия, или до момента, когда власть все-таки вынуждена будет дать отмашку на проведение второй волны.

0: мобилизации.
1: Для вербовщиков не важны ни данные о здоровье, ни справка о семейном положении. Из-за катастрофического дефицита людей на фронте берут всех подряд. В Ульяновской области на СВУ принудительно отправили мужчину с серьезными заболеваниями. Старший брат парня уже погиб на фронте, и семья не хотела потерять еще и младшего, рассказывает его сестра.
2: Моего брата привезли домой сотрудник полиции в сопровождении с куратором Ульяновской военной части и сказали, что мой брат подписал контракт на прохождение специальной военной операции, и они приехали за его документами. Мы отказались отдавать документы брата и объяснили, что мы потеряли уже старшего сына, на что они нам грубо ответили: «Ну так бывает».
1: Опасения по поводу возможной мобилизации, которую могут объявить сразу после думских выборов, в обществе нарастает с каждым днем. На это указывают, например, свежие соцопросы, в которые 2 недели подряд тема мобилизации попадает в число главных. Официальные власти разных уровней отрицают возможность мобилизации этой осенью.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился в Москве с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
5: Михаил Владимирович, я особую признательность вам выражаю за эту встречу. Мы с вами давно намечали эту встречу в преддверии встречи с президентом России. Завтра мы с ним переговорим по многим вопросам, но должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Белоруссией. Ну, я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
7: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
6: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
7: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
6: Ого.
7: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
6: Угу.
7: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
6: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
7: Да, динамика тут самая важная.
6: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
7: Буквально вчера, да?
6: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
7: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
6: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
7: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
6: И довольно дорогой проект, надо сказать.
7: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
6: То есть страх перед будущим.
7: Конечно.
6: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
7: Да, сразу после института.
6: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
7: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
6: Те самые дети демографической ямы.
7: Точно.
6: Которых изначально родилось очень мало.
7: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
6: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
7: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
6: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
7: Достаточно просто отъехать от столицы.
6: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
7: Угу. Классы просто не добирают учеников?
6: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
7: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
6: Ну да, людей меньше становится.
7: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
6: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
7: Так.
6: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
7: Это классический эффект демографических ножниц.
6: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
7: Почти каждый шестой житель.
6: Да.
7: Да.
6: Почти каждый шестой.
7: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
6: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
7: Ничего себе.
6: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
7: То есть стариков больше, чем детей?
6: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
7: Угу.
6: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
7: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
6: Какая?
7: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
6: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
7: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
6: Почти три четверти.
7: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
6: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
7: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
6: Поликлиники, больницы.
7: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
6: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
7: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
6: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
7: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
6: Вот я о том же.
7: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
6: Столица действует как такой гигантский пылесос.
7: Да, да.
6: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
7: Так.
6: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
7: Кошмар.
6: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
7: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
6: Угу.
7: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
6: Спираль сужается.
7: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
6: Ну да, это точная наука.
7: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
6: Математика здесь абсолютно безжалостна.
7: Абсолютно.
6: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
7: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
6: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
7: То есть каждый пятый человек?
6: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
7: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
6: Соотношение работающих и иждивенцев.
7: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
6: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
7: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
6: Меньше 4 миллионов.
7: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
6: Ничего себе.
7: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
6: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
7: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
6: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
7: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
6: Или пробить товар на кассе.
7: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
6: Угу, это правда.
7: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
6: То есть это не накопительный счет?
7: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
6: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
7: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
6: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
7: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
6: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
7: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
6: То есть номинально платить те же суммы.
7: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
6: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
7: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
6: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
7: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
6: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
7: и спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
6: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
7: Деньгами залить?
6: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
6: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
6: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
6: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
6: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
6: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
6: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
6: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
6: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
6: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
6: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
6: Возможность зарабатывать.
0: Да.
6: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
6: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
6: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
6: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
6: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
6: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
6: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
6: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
6: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
6: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
6: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
6: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
6: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
9: Охота на белорусов. Сайт, вербующий граждан Беларуси на спецоперацию против Украины, переехал на российский домен. Там полно фото белорусов.
10: Сайт, который раньше работал в национальной доменной зоне Бел, перестал открываться. Теперь практически его точная копия появилась уже в российской зоне РУС. При этом на сайте по-прежнему используются фотографии военнослужащих белорусской армии и государственная символика Беларуси. То есть он мимикрирует под наш сайт, что по сути является обманом.
9: Об этом рассказала юрист по военному праву Ольга Журавлева. На ресурсе открыто предлагают гражданам Беларуси подписать контракт, оплатить дорогу до России, встретить кандидата и полностью сопроводить его до оформления на службу.
10: То есть после закрытия старого сайта сама схема никуда не исчезла, просто переехала на другой домен. Причем вербовщики даже сильнее стараются создать впечатление, будто речь идет практически о белорусской государственной программе. В разделе с пунктами отбора есть отдельная кнопка «Беларусь», а на связанных ресурсах белорусам даже обещают земельные участки, как участникам российской спецоперации. Ясно, что на деле, если повезет выжить, реальность оказывается совсем не такой, как обещают рекрутеры. Да и в принципе, как можно верить этому, если на первом же этапе вас обманывают, выдавая российский сайт за белорусский.
9: В мае украинская Минобороны сообщила, что на стороне России воевали или воюют почти 2900 граждан Беларуси. Это только те, которых удалось подсчитать официально, заявили в ведомстве. Об одном из таких примеров рассказывали мы. 26-летний Тихон Бадыров из Глубокого. Он работал медицинским братом в Минской больнице скорой помощи. В августе 2025 года подписал контракт с российским Минобороны. Был назначен военным медиком и командиром эвакуации. эвакуационной группы. Примерно через месяц получил тяжелое ранение. После лечения Бадыров вернулся в Беларусь в инвалидной коляске.
11: Я сейчас пытаюсь разобраться с выплатами за тяжелое ранение. Плюс в личном кабинете служебный оклад почему-то сначала был 24 тысячи российских рублей, а потом стал 10 тысяч. Контракт закончился, меня уволили, а теперь приходится выяснять, какие выплаты мне вообще положены и как их получить. Когда подписываешь контракт, кажется, что все понятно. Оклад, выплаты, льготы, деньги за ранение. А когда реально получаешь тяжелую травму и оказываешься дома в инвалидной коляске, начинается совсем другая история. Нужно доказывать, писать, спрашивать, искать юристов и разбираться. Почему одни деньги начислили, другие уменьшили, а третьих вообще нет.
9: И это не все проблемы, которые могут быть утихоны, говорят юристы. Дело в том, что Белорусский уголовный кодекс предусматривает ответственность за участие граждан страны без разрешения государства в вооруженных формированиях или боевых действиях за рубежом. За это можно получить до 5 лет лишения свободы. Если же действия будут квалифицированы как наемничество, ответственность еще серьезнее. Пока власти закрывают глаза на данное правонарушение, но закон есть. Есть закон, и никто не может гарантировать, что отвечать по нему не придется позже, предупреждает Ольга Журавлева. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
9: Обещали рай, а вышел ад. Белоруска в ТикТок пожаловалась Лукашенко на скудный ассортимент сельского магазина.
12: Уважаемый Александр Григорьевич, мы жители деревни Суравни Шумилинского района Витебской области. Обращаемся к вам с просьбой, помогите нам.
9: Так начинается обращение к президенту пенсионерки Любови из деревни Витебской области. Женщина и выложила в ТикТок видео из сельского магазина с полупустыми полками.
12: В нашем магазине пустые холодильники, нет курятины, нет туалетной бумаги, шоколадок, чай, кофе, ну хотя бы даже и ликера какого-нибудь, только бырло, вино. Водки нет. Ну, самая первая необходимость – это сахар, молочные продукты и туалетная бумага, которой нет.
9: По словам женщины, ближайший частный магазин находится в десятках километров в другом населенном пункте.
12: Помогите, пожалуйста, нам. А Шумилина 36 километров. Там, конечно, частные магазины, и там все есть. Но туда нам не доехать. Пожалуйста, помогите, у нас очень наболело.
9: Видео набрало уже больше 100 тысяч просмотров. В комментариях пользователи рассказали, что происходит с их деревенскими магазинами.
13: У нас в Молодечнинском районе такая же картина. Приезжает автоловка Райпо, ассортимент по минимуму, цены по максимуму. А наши молитвы дошли куда надо. Местный мальчишка вырос, отучился, заработал денег и вернулся в родную деревню как частник. Открыл магазин, и теперь там ассортимент как положено, ведь он заинтересован в продаже. Плюс нас всех с маленького знает. А государство клало болт на народ. Только по телеку кричит один неугомонный.
9: Напомним, что в начале августа тему сельских магазинов во время поездки в Вилейский район поднимал и Александр Лукашенко. По его словам, в сельских магазинах должны быть и ассортимент, и качество товаров.
14: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их. Так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
9: Но эксперты напоминают, что подобные разговоры идут уже не первый год, а ВОЗ и ныне там. Магазины пустуют или торгуют просрочкой, медицинская помощь, аптеки и рабочие места сосредоточены в городах. Неудивительно, что молодежь массово выезжает в поисках лучшей жизни, а села вымирают. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Костьми лягу, но сына не отдам. Матери Срочникова поучились против СВО. Женщина, потерявшая сына на Украине, обратилась к президенту. Об этой истории в челябинском селе Варна знает каждый житель. 20-летнего Семена Стерхова призвали на срочную службу. А через 2 недели он подписал контракт с Минобороны. Матери он писал, что ему пообещали службу в тылу и большие деньги, на которые он хочет купить матери дом. Но через полгода парень перестал ходить на связь. Командование долго скрывало правду от семьи. В результате признало, что он погиб. Мать Татьяна Стерхова до сих пор не может отойти от горя.
15: Вот что творится-то в нашей России? Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Вы что творите? Мы даже не можем похоронные получить. Вы что же, по нищенски 60 тысяч? Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей. Я 8 лет ждала сына. 8 лет. Привезли без головы. Что вы творите? Что творит наше правительство? Вы что хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите.
1: По словам женщины, за доставку тела сына в родное село она платила из своих сбережений, надеясь потом получить обещанные государством так называемые гробовые выплаты. Но из-за бюрократической процедуры ей до сих пор не могут выдать 60 тысяч рублей. Каждодневные походы по кабинетам довели мать до ручки. Женщина заявила, что второго сына на СВО не отдаст ни при каких обстоятельствах.
15: Сколько можно издеваться? Вы долго будете гробить наших сыновей? Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери. Поднимайтесь, поднимайтесь! За что наши сыновья погибают? За что убивают наших сыновей? Это издевательство. Путин, когда ты все это прекратишь, когда ты шакалов своих устранишь везде и повсюду, которые наживаются, хочешь в отпуск, плати, не хочешь напередок, плати, да сколько ты будешь уничтожать эти шакалы твои, офицерьё, будут наживаться на наших сыновьях, на наших слезах, хватит уже, хватит!
1: На фронте без потерь не обойтись, говорит военнослужащий Александр Павельчик. Однако такого большого количества погибших, как за последние полгода, он еще не видел. Александр воюет с 22-го года. Тогда он попал под первую волну мобилизации.
16: Обстановка здесь плохая. Жрать совсем нечего. Сидим тут полным уже, извините меня, говнище. В общем, отсюда можно выйти только... Если ты 300 или 200, по-другому отсюда ты не выйдешь. В отпуск не отпускают, в общем, связи тут никакой нет.
1: Александр утверждает, что военнослужащих уже больше года не отпускают в отпуск. Можно выбить несколько дней, если дашь взятку командиру.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович об особенности проверки боеготовности вооруженных сил по поручению президента.
17: В отличие от проверок, которые были в первом полугодии, где распоряжения вручались непосредственно в подразделения и минуя генеральный штаб, то особенностью этой проверки стала проверка вопросов всей вертикали управления от министра обороны до подразделения вниз, то есть сверху вниз. Упор делается, конечно, в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, на опыт внедрения украинского и иранского конфликтов в систему подготовки войск, на вопросы огневого поражения, на вопросы децентрализованного управления. Проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Белорусский след в русское СВО. В Белоруссии открыли центр по ремонту российских ЗРК «Тор». Цена чужой войны, изоляция, санкции и военная угроза. Беларуси наладили еще одно направление работы на российский ВПК. Так, на базе завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в Борисове будут обслуживать зенитные ракетные комплексы ТОР из России. В реализации проекта задействованы МЗКТ, российские акционерное общество концерна ВКО «Алмаз Антей» и ижевский электромеханический завод «Купол». Делится подробностями столичный спецкор Игорь Войтик.
19: В центре будут проводить капитальный ремонт российских боевых машин 9А-331МК из состава ЗРК ТОР-М2К. В Министерстве обороны назвали возможность выполнять ремонтные и восстановительные работы непосредственно на территории Республики Беларусь, главным результатом совместной работы в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В церемонии открытия объекта приняли участие глава Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Беларуси Андрей Лукьянович.
18: Как подчеркнул Лукьянович, центр в Борисове, цитирую, «позволит повысить оперативность технического обслуживания и ремонта зенитных ракетных комплексов ТОР, сократить сроки восстановления вооружения и возвращения техники в строй». Военнокомандующий также заявил, что обеспечение необходимого уровня постоянной готовности российской военной техники к выполнению задач по предназначению для вооруженных сил Беларуси имеет принципиальное значение. По мнению политического обозревателя Виктора Дементьева, такое сотрудничество с Россией – это преступление против будущего Беларуси.
20: Россия – наш главный спонсор, союзник и спаситель. Нам рассказывали, что уступка суверенитета – это лишь умеренная плата за дешевый газ, бесконечные кредиты и гарантированный рынок сбыта. Ведь он же самый большой. Но давайте посмотрим на реальность лета 2026 года. Без глянца, без лжи, с сухими цифрами и фактами в руках. Сегодня этот миф окончательно рассыпался. Продажа суверенитета не принесла Беларуси богатства. Она принесла изоляцию, токсичные санкции, военную угрозу и банальное надувательство. Не просто втянул нас в чужую агрессивную войну. Он умудрился сделать это на условиях, где Беларусь платит всем, а взамен получает фигу в кармане. Попасть под жесткие европейские или американские санкции, вот буквально недавно был принят 21-й санкционный пакет Европейским Союзом, один из самых мощных и сильных, за контракты с военными заводами страны-агрессора, это само по себе преступление против будущего нашей страны. А как называется ситуация, когда ты получаешь все возможные международные санкции, теряешь европейские рынки, попадаешь в изоляцию, но не получаешь за это денег от партнера, ради которого все это сделал? Это называется не стратегическим партнерством. Это называется полным, абсолютным лузерством. И в этом унизительном статусе лузеров сегодня оказываются десятки белорусских предприятий, государственных и частных.
18: Дело в том, что белорусские предприятия, которые работали на российский ВПК, теперь вынуждены судиться, чтобы получить свои деньги, потому что системный экономический кризис России, помноженный на коллапс в топливной отрасли, докатился и до российской военки, резюмирует эксперт. Напомню, белорусский «Пелинг» подал иск против саратовского агрегатного завода из-за задолженности почти в миллион долларов. А лидер ВПК Беларуси «Волод Авто» пытается получить такую же сумму через суд от пермского мотовилихинского завода. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
3: 2.
21: До.
3: 3.
21: Тин.
3: 4.
21: Чар.
3: 5.
21: Пять.
3: Шесть.
21: Че.
3: Семь.
21: Сад.
3: Восемь.
21: Ат.
3: Девять.
21: Но.
3: Десять.
21: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
4: Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина о том, какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле.
2: Для города Гомеля есть определенная категория медицинских работников, которая включена для получения арендного жилья. Это было по решению городского исполнительного комитета. Точно такие же решения приняты на сегодняшний день практически во всех районных исполнительных комитетов. И поэтому для молодых специалистов предусмотрено не только общежитие, но и арендное жилье.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
18: Сорвал госзаказ на подготовку кадров для агропромышленности. В Витебске будут судить ректора местного вуза, который занимался фиктивным зачислением студентов. По распоряжению ректора с июля 2020 по сентябрь 2023 года сотрудники вуза должны были передавать в приемную комиссию документы абитуриентов и вносить в них ложные сведения о приеме и зачислении на первый курс на бюджет. При этом сами абитуриенты на приеме документов фактически не присутствовали. В вузе не учились. А позже их должны были просто отчислить. Так руководитель зачислил вуз 95 студентов. И его действия причинили вред государственным интересам. Была искажена статистика, сорван госзаказ на подготовку кадров для АПК, что усугубило дефицит специалистов, а также подорвало личный авторитет руководителя и репутацию вуза, заявили в прокуратуре. На ректора завели уголовное дело, он ждет суда под стражей. В Борисовском районе мужчина под воздействием наркотиков начал глотать подручные предметы, что закончилось асфиксией. Неадекватное поведение местного жителя стало поводом для вызова милиции. Мужчина 1984 года рождения вел себя агрессивно, чем вызвал у своей супруги обоснованное опасение за собственную жизнь и безопасность. Помимо беспричинно возникающей агрессии, поведение мужчины стремительно становилось все более странным. Он хватал различные предметы, в том числе микросхемы, листы бумаги, полиэтиленовые пакеты и пытался их проглотить. После этого мужчина внезапно потерял сознание и упал на пол. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. В ходе наружного исследования трупа каких-либо телесных повреждений обнаружено не было. Судебные эксперты определили, что причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей инородными телами. В области гортани погибшего обнаружены различные предметы, в том числе пластиковая крышка, флеш-карта, защитная пленка для экрана телефона, фрагменты полиэтилена, которые слиплись между собой в единую массу и плотно перекрыли дыхательные пути. В крови мужчины судебные эксперты также обнаружили психотропное вещество альфа-ПВП. В Каменецком районе правоохранители обнаружили мини-самогонный завод. Правоохранители установили, что 32-летний житель Гродно, ранее уже привлекавшийся за изготовление и хранение крепких алкогольных напитков, решил вновь заняться противоправной деятельностью. Работая водителем, он еженедельно бывал в Каменце. В один из дней на рынке он познакомился с пожилым местным жителем, узнал у него о неиспользуемой хозпостройке на окраине хутора вблизи одной из деревень района. Гродненец оформил отпуск на основном месте работы, оборудовал в сарае на Брещине все необходимое для изготовления самогона. Мужчина пояснил милиционерам, что алкоголь готовил для личных нужд. Всего в сарае правоохранители обнаружили 320 литров самогона, более 1250 литров спиртосодержащей жидкости, самогонный аппарат и 15 тонн самогонной браги. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
18: Войну не прощают. 90% украинцев негативно относятся к Лукашенко. А что они думают о белорусах? Появилась свежая социология.
5: Я хочу вас заверить, что вы никогда, вы вообще не имели проблем с территорией Беларуси и с Беларусью. Вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми, надежными вашими сторонниками, партнерами.
18: Это заявление Александра Лукашенко недавно избранному президентом Украины Владимиру Зеленскому в 2019 году на форуме регионов Беларуси и Украины. Однако спустя 3 года, когда Беларусь предоставила свои территории российской армии для наступления на Украину, белорусско-украинские отношения кардинально поменялись. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич тогда заявлял, что украинцы любят белорусов и благодарят страну-соседку за то, что она сделала для их родины. Эти слова сильно расходились с цифрами соцопросов, рассказывает аналитик Вероника Суханова.
0: Апрельский опрос общественного мнения в Украине показал, что именно после всего того, что Беларусь сделала для них, мнение о белорусах у жителей Украины резко изменилось. Если еще в 2018-м теплое отношение к нам испытывали 73% украинцев, то теперь лишь 22%. Негативное отношение выросло с 2% до каждого третьего, а 42% сказали, что относятся нейтрально. Премия «Пиноккио» достается Олегу Гайдукевичу за то, что он упорно врет, что Беларусь ничего плохого украинцам не сделала, и отношение украинцев к белорусам после начала войны ничуть не изменилось.
18: После многолетной дружбы и эффективного сотрудничества Беларуси и Украины сейчас отношения двух стран в глубоком кризисе. За 4 года с начала СВО изменилось и отношение украинцев. По данным свежего соцопроса, 9 из 10 украинцев негативно относятся к Александру Лукашенко, а 83% считают отношение Беларуси к Украине враждебным. Мнение о простых белорусах немного улучшилось, делится экономист Алиса Мельник.
7: Как отмечали украинцы, раньше у них была симпатия к Лукашенко, потому что создавалось иллюзорное видение, что он наводит порядок. Однако позже стало очевидно, что он не считается с мнением народа и держится за власть, поэтому уважение к нему пропало. Отношение к белорусам. Если в 2022 году холодно или негативно к белорусам относились около 80% украинцев, то по результатам недавнего масштабного исследования за 4 года этот показатель снизился до 70%. Украинцы, которые принимали участие в опросе, отмечали, что хорошо разделяют Беларусь как собирательный образ власти и значительную часть белорусов как народ, который находится в крайне тяжелой ситуации из-за продолжающихся репрессий внутри страны, а также российской оккупации.
18: И еще немного свежей статистики. Хуже всего украинцы относятся к президенту России, о негативном отношении к которому заявили 97% респондентов. Враждебно настроенной к Украине Россию назвали также 97% опрошенных. Кроме этого, очень холодно к россиянам относятся 81% украинцев, еще 10% просто холодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Новости союзного государства. Деньги закончились, режут по-живому. Правительство рекордно сократило все расходы бюджета, не связанные с СВО. Режим жесткой экономии действует с апреля, после того, как Минфин предупредил о нехватке средств для своевременного финансирования всех обязательств. Под сокращение попали бюджетные программы, не связанные с СВО, зарплатами и обслуживанием госдолга. Их порезали на 35%. Федеральным ведомствам также пришлось отложить необязательные расходы и готовиться к сокращению штатов на 15%. Причина заключается в стремительно растущей дыре бюджета. За январь-июль дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это почти 3% ВВП. Ситуация более чем тревожная, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
23: Дело в том, что 26-й год – это реализация всех накопленных проблем. Когда будут последствия у того, что система проедает саму себя. За пределы этого года уже выйти без кризиса невозможно. Опять же, всегда делаем сноску в случае, если война не прекращается, если не останавливаются боевые действия, не начинается снятие санкций, в первую очередь, с нефтяного экспорта, если не начинается процесс нормализации бюджетной сферы, снижения расходов на войну, то, разумеется, 26-й год последний относительно такой спокойный, скажем, который Россия может еще как-то пережить.
22: Проблемы не только у федерального, но и у региональных бюджетов, которые тянут на себе непосильные выплаты новобранцам за подписание контрактов с Минобороны. Поскольку в такой ситуации на основные нужды регионам не хватает, они втягиваются в еще большую кабалу, беря кредиты под конские проценты у коммерческих банков, говорит экономист Игорь Липсиц. При этом, как субъекты федерации будут потом возвращать эти деньги, неясно.
6: Почти все регионы России имеют очень большие дефициты. У них денег нет, они сейчас занимаются совершенно безумной деятельностью. Регионы лезут в коммерческие кредиты. И они берут деньги в долг у коммерческих банков по коммерческим ставкам. 20 и более процентов годовых. Вот это страшная тема. Но они не могут выдержать. Денег не хватает, еще все дорожает. Что делать с этим, не знает никто. Ну, просто никто, потому что у бюджета федерального дыра невероятная. И какая она будет к концу года, даже говорить все боятся. Ну, а по региональных тем паче.
22: Поскольку залатать дыру особо нечем, не помогло даже повышение налогов с начала года, власти, скорее всего, после выборов вновь объявят усиление фискальной нагрузки для бизнеса, считает экономист Владислав Жуковский.
8: Они с очень большим скепсисом и страхом смотрят на исполнение российского бюджета. И к концу текущего года власти снова пойдут на повышение налогов. То есть, понимаете, да? Третий год будет повышение налогов. Еще при такой высокой ключевой ставке, крепком рубле, значит, горящем Wildberries и растущих ценах на топливо, на бензин, еще повышение коммуналки на 15% плюсом в октябре, еще и налоги поднять, ну, тогда прямо четко можно в белых тапках вывозить экономику гражданскую и ее хоронить. Ну, а дальше-то череда, каскад дефолтов, каскад неплатежей, ну, и банковская система либо слопнется, ну, либо, соответственно, печатный станок, эмиссия, гиперинфляция. И вот похоже, что пока они двигаются в сторону больше такой инфляционного цунами.
22: Это значит, что к концу года цены полетят вверх стремительными темпами. Поэтому эксперты советуют иметь хоть какие-то накопления в валюте на черный день.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о совместных с Россией проектах в авиастроении и военно-промышленном комплексе.
10: До серьезных системных вопросов, которых вы только что сказали в рамках нашего союза, в рамках Евразэс, мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, ну, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
11: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
9: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
12: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты, на самом деле. Создатель на его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок.

0: выполнили и выполняют.
1: То есть смысл производства дрона-бандероль как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
2: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
1: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
5: Благими намерениями выслана дорога в ад.
4: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
6: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
4: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
7: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
8: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
9: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет к государственному имуществу.
4: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев.

0: мужской – в 40. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
3: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
2: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
3: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
2: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
4: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
2: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
5: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
2: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на «Радиосигнал».
2: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
3: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
2: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из-за расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
3: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
2: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
6: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. Четыре штуки, две глазированных и два с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
2: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
6: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%, оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России, и, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
2: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
7: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
0: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, Цитирую. «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
8: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
0: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточное в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. помощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек в Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
9: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
2: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
9: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
2: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
10: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. Талибан официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
2: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
11: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
0: Тот, такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
11: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
14: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
13: Давай.
14: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
13: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
14: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
13: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике. Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
14: Подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
13: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
14: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
13: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
14: 5 недель на обычный перевод?
13: Именно. И это если повезет.
14: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
13: И что с того?
14: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
13: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Белоруссией, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
14: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
13: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
14: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
13: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
14: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
13: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
14: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
13: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
14: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
13: Точно.
14: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
13: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
14: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
13: Конечно, нет.
14: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
13: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
14: Как привести сам товар?
13: Да. И если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
14: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
13: Ну-ну. И что же они предлагают?
14: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
13: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
14: Ну да, через Литву и Латвию.
13: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
14: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
13: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
14: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
13: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
14: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
13: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
14: И какой тогда смысл работать?
13: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
14: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
13: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
14: Поясни.
13: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
14: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
13: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
14: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
13: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
14: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
13: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
14: Не хватило дров?
13: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
14: И котельные встали?
13: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод. У него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
14: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
13: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
14: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
13: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
14: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
13: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
14: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
13: Именно. никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
14: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
13: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
14: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
13: Ведет.
14: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
13: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
14: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
13: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
14: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
13: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
14: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
13: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
14: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
13: Ну, на словах можно назвать как угодно.
14: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
13: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
14: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
13: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
14: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
13: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется ширингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
14: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
13: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
14: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
13: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
14: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
13: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
9: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
2: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
15: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
2: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
16: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118-е место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты. Обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
2: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
17: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
2: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
18: У меня просто... перекрасили кабинет.
0: Девушка девушка загрузила видео «Было стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «Весь мой труд испоганили. Все замазали, абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметил, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
19: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу два кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
0: Всего за два дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
20: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
0: Уволим, найдем нового. Зато букет и шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
21: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
0: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города и выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
22: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
23: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
2: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
24: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
25: Бензин продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
2: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
26: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. За
3: заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
16: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
2: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
4: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
2: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
5: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
0: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
6: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
7: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику. Клинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
8: Зато больницы типа бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
0: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
10: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
11: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
10: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.

0: больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
1: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
2: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
1: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
4: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
1: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
4: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
1: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
5: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
1: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
6: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизации резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
1: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
7: Самая важная дата в истории. 30

0: назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси это день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
1: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
0: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
1: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
0: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
4: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
3: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
4: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
3: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
5: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться, поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
3: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
4: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократов всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
3: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон России Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
6: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
0: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
7: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
0: Николай из Вислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
8: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
0: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
9: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
0: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
10: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
0: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
11: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
0: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
11: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
0: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
4: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
3: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич.
12: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
3: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
12: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
13: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
3: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: На 101,5. настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Ростиславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Бурятия. И скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина призналась сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. 2-го преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержаны и арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
14: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
0: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
15: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
0: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
4: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
3: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
16: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
3: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
17: Вы видели цены в магазине? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
18: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин. ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, ну, меньше себе покупать и больше им отказывать.
19: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
20: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
21: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Красловы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
3: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
21: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
3: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
22: We don't have evidence that government...
21: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, мигранты делают это как угодно и когда угодно.
3: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
23: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
3: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
5: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
1: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
5: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
1: Ого.
5: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
1: Угу.
5: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
1: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
5: Да, динамика тут самая важная.
1: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
5: Буквально вчера, да?
1: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
5: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
1: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
5: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
1: И довольно дорогой проект, надо сказать.
5: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
1: То есть страх перед будущим.
5: Конечно.
1: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
5: Да, сразу после института.
1: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
5: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
1: Угу.
5: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
5: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
5: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
5: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
5: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
5: Угу. Классы просто не добирают учеников?
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
5: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
5: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает,
5: так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
5: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
5: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
5: Да.
1: Почти каждый шестой.
5: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
5: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
5: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
5: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
5: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
5: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
5: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
5: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
5: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
5: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
5: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
5: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
5: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
5: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
5: Так.
1: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
5: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
5: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
5: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
5: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
5: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
5: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
5: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
5: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
5: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
5: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
5: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
5: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
5: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
5: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
5: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
5: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
5: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
5: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
5: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
5: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
5: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
5: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
5: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
5: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
5: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
5: Деньгами залить.
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
5: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
5: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
5: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
5: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
5: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
5: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
5: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией.
1: Mm.
5: когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
5: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
5: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
5: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
5: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
5: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
5: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
5: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
5: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
5: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
5: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
5: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
5: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
5: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
5: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
5: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
5: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
5: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
7: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжи. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
6: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
0: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
8: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
9: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
10: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение?

0: И оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
3: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. А вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. С точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди живут с радиацией, они привыкли к радиации. Они, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
2: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
3: С другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
2: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
4: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
2: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
4: В Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
2: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
3: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то такое. Это не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
2: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
4: Будет такой объект, и выбросы этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом приезжать в санаторий на Нарочь, все это будет не очень хорошо для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
2: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились, строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто

0: уходило лето, а на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности, провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
1: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
0: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
2: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
0: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
3: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там. И то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры. Издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
0: Николай Слуцко считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
4: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
0: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
6: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
0: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
7: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
0: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Шар Харьковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
8: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
9: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службу, уполномоченные для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
8: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
9: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
8: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
9: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
8: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
9: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
8: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
8: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
10: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
8: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
11: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
8: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
11: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
8: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Важный сигнал.
8: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
10: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
8: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
10: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
8: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
10: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
8: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
12: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
8: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
0: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
13: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
0: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиорекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще. Говорит экономист Ярослав Романчук.
14: Это совершенно очевидно трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нету, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там, патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье. Это на самом деле сырье с Китая или Индии. А сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
0: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
15: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
0: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
16: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
0: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
11: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
0: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
17: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот мне интересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
0: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
0: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
18: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, мне нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
0: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
19: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
20: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
1: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
0: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
22: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
21: Ну да, звучит как мечта.
22: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
21: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
22: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
21: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
22: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
21: 100%.
22: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
21: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
22: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
21: Ого!
22: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
21: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
22: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
21: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
22: Так.
21: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
22: Ну, логично, да.
21: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
22: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
21: Да, общество это сильно осуждало.
22: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
21: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
22: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
21: Это точно.
22: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
21: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
22: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
21: Какой?
22: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
21: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
22: Но это вполне справедливо.
21: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
22: Угу.
21: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
22: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
21: Ага, типичный стереотип.
22: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
21: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
22: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
21: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
22: Допустим.
21: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
22: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
21: То есть маржа предприятия сжимается?
22: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
22: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
22: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
22: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу.
21: При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
22: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
21: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
22: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
21: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
22: 14 человек на место?
21: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
22: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
21: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
22: То есть школы, больницы.
21: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
22: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
21: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
22: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
21: Да, это логично.
22: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
21: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
22: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
21: Замкнутый круг.
22: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
21: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
22: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
21: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
22: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
21: И как? Работает?
22: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
21: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
22: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
21: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
22: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
21: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
22: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
21: Да уж.
22: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
21: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
22: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
21: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
22: Никак.
21: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
22: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
21: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
22: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
21: То есть перекуры становятся длиннее?
22: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
21: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
22: Да-да.
21: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
22: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
21: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
22: Отличная аналогия.
21: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
22: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
21: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
22: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
5: Важный сигнал.
0: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
3: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
0: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
4: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
0: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
6: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, а метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
0: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
7: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
0: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
10: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
8: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
9: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там, несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое – но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
8: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
12: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние.

0: Событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
3: Благими намерениями выслана дорога в ад.
2: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
4: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
2: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
5: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
6: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
7: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
2: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
8: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
0: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические

0: исторические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
1: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
0: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
2: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
0: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
3: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
0: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на Радио Сигнал.
0: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
1: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
0: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
1: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
0: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
5: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот 2 маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. 2 куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса.
0: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
5: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
0: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Толина Владимир Домощук.
7: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься, но кое-что будет разрешено.
6: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую: «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
8: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3 тысяч долларов.
6: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Новости регионов на радиосигнал.
6: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировала в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
9: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
0: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
9: как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
0: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
10: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
0: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
6: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
11: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
6: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
11: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
6: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира. И все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
14: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
15: Давай.
14: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
13: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
14: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
13: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
14: Угу.
13: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
14: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
13: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
14: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
13: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
14: 5 недель на обычный перевод?
13: Именно. И это если повезет.
14: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток. Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
13: И что с того?
14: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
13: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
14: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
13: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
14: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
13: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
14: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
13: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
14: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
13: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юане, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
14: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
13: Точно.
14: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
13: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
14: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
13: Конечно, нет.
14: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
13: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
14: Как привезти сам товар?
13: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
14: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
13: Ну-ну. И что же они предлагают?
14: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
13: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
14: Ну да, через Литву и Латвию.
13: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
14: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
13: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
14: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
13: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
14: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
13: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
14: И какой тогда смысл работать?
13: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
14: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
13: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
14: Поясни.
13: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
14: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
13: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
14: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
13: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
12: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
13: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
12: Не хватило дров?
13: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
12: И котельные встали?
13: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
14: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
13: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
14: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
13: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
14: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
13: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
14: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
13: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
14: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
13: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
14: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
13: Ведет.
14: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
13: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
14: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
13: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
14: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
13: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
14: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
13: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
14: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
13: Ну, на словах можно назвать как угодно.
14: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
13: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
14: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
13: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
14: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
13: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
14: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
13: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
14: Где выживает только самое базовое примитивное производство?
13: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
14: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
13: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
4: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
15: Вместо Парижа-Пхеньян, Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
16: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
15: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
17: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
0: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
18: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты. Обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов. 15 место в мире.
0: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
19: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
0: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
6: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
20: У меня просто... перекрасили кабинет.
6: Девушка загрузила видео «Было, стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметила, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
21: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа – детей учить. Отпуск заканчивается 25 августа, но там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
6: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
22: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
6: Уволим, найдем нового. Зато букеты, шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
1: Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд, а то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют. А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
6: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
2: Я не могу, у меня уже... истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
3: Я стоял. Что случилось? Нахуй! Все, я не могу, мне плохо.
0: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
23: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
24: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
0: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
25: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
26: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
0: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
27: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
0: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
6: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
17: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
6: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
5: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
7: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
8: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
6: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
0: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
9: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
0: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
10: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
11: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
0: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
12: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.

0: сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
2: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
0: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
2: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
0: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
3: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
0: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
4: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
0: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
6: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал.

0: Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед Домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
1: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у Дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
2: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
1: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
5: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
4: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
5: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
4: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
6: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
4: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
7: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократов всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
4: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
1: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
8: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13 плюс.
1: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
9: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти. А про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
1: Николай из Вислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
10: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
1: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
11: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
1: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
12: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить, где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
1: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
13: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
13: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
1: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
5: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
4: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
14: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
4: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
14: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
4: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
15: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
4: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: Ростиславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйнич. И скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательство. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. 2-го преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные и арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
16: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются, нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
1: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
17: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
1: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
5: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
4: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
18: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
4: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
19: Вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
20: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
21: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. Сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывают.
22: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. ну, вот такие вот популярные продукты на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
0: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
4: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
2: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
4: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
2: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
4: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
2: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
4: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
6: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
4: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам. И тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
8: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
7: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
8: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
7: Ого.
8: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
7: Угу.
8: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
7: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
8: Да, динамика тут самая важная.
7: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
8: Буквально вчера, да?
7: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
8: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
7: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
8: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
7: И довольно дорогой проект, надо сказать.
8: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
7: То есть страх перед будущим.
8: Конечно.
7: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
8: Да, сразу после института.
7: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
8: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
7: Угу.
8: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
7: Те самые дети демографической ямы.
8: Точно.
7: Которых изначально родилось очень мало.
8: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
7: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
8: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
7: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
8: Достаточно просто отъехать от столицы.
7: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
8: Угу. Классы просто не добирают учеников?
7: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
8: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
7: Ну да, людей меньше становится.
8: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
7: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
8: Так.
7: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
8: Это классический эффект демографических ножниц.
7: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
8: Почти каждый шестой житель.
7: Да.
8: Да.
7: Почти каждый шестой.
8: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
7: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
8: Ничего себе.
7: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
8: То есть стариков больше, чем детей?
7: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
8: Угу.
7: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
8: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
7: Какая?
8: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
7: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
8: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
7: Почти три четверти.
8: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
7: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
8: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
7: Поликлиники, больницы.
8: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
7: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
8: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
7: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
8: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
7: Вот я о том же.
8: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
7: Столица действует как такой гигантский пылесос.
8: Да, да.
7: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
8: Так.
7: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
8: Кошмар.
7: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
8: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
7: Угу.
8: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
7: Спираль сужается.
8: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
7: Ну да, это точная наука.
8: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
7: Математика здесь абсолютно безжалостна.
8: Абсолютно.
7: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
8: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
7: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
8: То есть каждый пятый человек?
7: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
8: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
7: Соотношение работающих и иждивенцев.
8: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
7: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
8: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
7: Меньше 4 миллионов.
8: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
7: Ничего себе.
8: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
7: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
8: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
7: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
8: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
7: Или пробить товар на кассе.
8: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
7: Угу, это правда.
8: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
7: То есть это не накопительный счет?
8: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
7: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
8: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
7: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
8: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
7: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
8: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
7: То есть номинально платить те же суммы.
8: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
7: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
8: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
7: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
8: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
7: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
8: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
7: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
8: Деньгами залить?
7: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
8: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
7: В смысле?
8: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
7: Ни профессионального оборудования для работы.
8: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
7: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
8: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
7: То есть это работает как антиреклама.
8: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
7: Угу.
8: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
7: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
8: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
7: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
8: А купить на нее в магазине можно меньше.
7: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
8: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
7: А, точно.
8: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
7: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
8: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
7: Возможность зарабатывать.
8: Да.
7: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
8: Угу.
7: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
8: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
7: Это пугает людей?
8: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
7: Да, согласна.
8: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
7: Они реагируют на стимулы.
8: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
7: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
8: К сожалению.
7: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
8: Да, математика против них.
7: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
8: Угу.
7: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
8: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
7: Какой?
8: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
7: Да уж.
8: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
7: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
8: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
7: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
11: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
10: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, который обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
23: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
9: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
12: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
10: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают

0: здоровьем, находясь уже около БелАЭС, за деньги, которые могут там получать.
1: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
0: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
1: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле БелАЭС.
2: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
1: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
2: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
1: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
0: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
1: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
2: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарочь, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
1: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились, строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
4: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности, провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
5: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
4: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим свои

0: Целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность. Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
1: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
0: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
2: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
0: Николай Слуцко считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
3: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
0: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
5: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
0: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтеров в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
6: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
0: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Шар Харьковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
7: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
8: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службу, уполномоченные для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
7: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
8: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
7: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
8: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
7: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
8: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
7: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
7: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
9: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
7: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
10: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
7: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
10: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица – запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
7: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
7: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
9: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
7: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
9: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
7: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
9: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
7: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
11: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
7: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
12: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
0: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
13: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
0: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия «Вся Беларусь».
14: «Вся Беларусь».
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
15: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
0: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
16: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
0: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
17: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
0: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
14: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот неинтересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
0: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
0: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
18: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, мне нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
0: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
19: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
20: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
21: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
0: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
2: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
1: Ну да, звучит как мечта.
2: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
1: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
2: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
1: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
2: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
1: 100%.
2: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
1: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
2: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
1: Ого!
2: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
1: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
2: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
1: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
2: Так.
1: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
2: Ну, логично, да.
1: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
2: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
1: Да, общество это сильно осуждало.
2: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
1: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
2: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
1: Это точно.
2: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
1: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
2: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
1: Какой?
2: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
1: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
2: Но это вполне справедливо.
1: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
2: Угу.
1: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
2: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
1: Ага, типичный стереотип.
2: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
1: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
2: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
1: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
2: Допустим.
1: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
2: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
1: То есть маржа предприятия сжимается?
2: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
3: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
2: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
3: А насколько все серьезно в цифрах?
2: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
3: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
2: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
3: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
2: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
3: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
2: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
3: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
2: 14 человек на место?
3: Да. А в то же время в
1: В Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
2: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
1: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
2: То есть школы, больницы.
1: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга, предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
2: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
1: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
2: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
1: Да, это логично.
2: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
1: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
2: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
1: Замкнутый круг.
2: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
1: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
2: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
1: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
2: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
1: И как? Работает?
2: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
1: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
2: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
1: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
2: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
1: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
2: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
1: Да уж.
2: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
1: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
2: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
1: тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
2: Никак.
1: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
2: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
1: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
2: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
2: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
2: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
2: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
2: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
2: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
2: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
4: Важный сигнал.
5: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
6: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
5: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
22: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Значит, ускоримся.
5: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
23: Предлагали мне вообще метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
5: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
8: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
5: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
11: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
10: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
24: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же МПК, но у них там вообще не открывалось. Но тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
10: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
7: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
10: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
9: Благими намерениями выслана дорога в ад.
0: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия.

0: женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
1: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
2: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
3: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
4: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
1: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости.
7: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
6: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
7: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
6: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
8: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше –

0: Поэтому этого стесняться не надо.
1: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
2: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
1: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
4: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
1: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
4: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
1: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
5: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
1: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
5: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%, оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России, и, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
1: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
7: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
6: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
8: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
6: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
6: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской – 2, Гродненской – 3, Витебской – 4, Минской – 4 областях и Минске – 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
9: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
10: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
9: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений 2 стран на новый уровень.
10: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
9: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
11: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. Талибан официально считался террористической организацией. Но в прошлом прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
9: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
6: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
12: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
6: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
12: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
6: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить без виз в одну из самых закрытых стран. Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
14: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
15: Давай.
14: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
13: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
14: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
13: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
14: Угу.
13: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
14: Подожди, подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
13: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
14: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через два дня деньги у поставщика.
13: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
14: 5 недель на обычный перевод?
13: Именно. И это если повезет.
14: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
13: И что с того?
14: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
13: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
14: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
13: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
14: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
13: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
14: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
13: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
14: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
13: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
14: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
13: Точно.
14: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
13: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
14: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
13: Конечно, нет.
14: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
13: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
14: Как привезти сам товар?
13: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
14: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
13: Ну-ну. И что же они предлагают?
14: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
13: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
14: Ну да, через Литву и Латвию.
13: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
14: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
13: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
14: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
13: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
14: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
13: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
14: И какой тогда смысл работать?
13: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
14: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
13: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
14: Поясни.
13: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
14: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
13: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
14: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
13: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. цена переоборудования сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
14: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
13: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
14: Не хватило дров?
13: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
14: И котельные встали?
13: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
14: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
13: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
14: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
13: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
14: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
13: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
14: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
13: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
14: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
13: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
14: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
13: Ведет.
14: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
13: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
14: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
13: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
14: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
13: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
14: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
13: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
14: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
13: Ну, на словах можно назвать как угодно.
14: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
13: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
14: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
13: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
14: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
13: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 мл. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
14: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
13: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
14: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
13: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
14: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
13: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
10: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
9: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
15: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
9: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
16: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
9: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
17: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
9: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
6: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
18: У меня просто... перекрасили кабинет.
6: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметила, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
19: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
6: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
20: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
6: Уволим, найдем нового. Зато букеты, шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
21: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
6: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
9: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
0: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
2: Я стоял. Что случилось? Нахуй! Все, я не могу, мне плохо.
9: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
22: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
23: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
9: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
24: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
25: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
9: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
26: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
9: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
6: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
27: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
6: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность. И обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облсполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
1: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
4: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давления 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
5: Зато больницы типа бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
6: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
9: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
7: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
9: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
8: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
11: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
9: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
10: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
9: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
9: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
12: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта.

0: командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления от министра обороны до командира отдельного подразделения.
1: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
2: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
1: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
3: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
1: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
6: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
5: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
6: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из

0: С ретроградов люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
1: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
4: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
3: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
4: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
3: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
5: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
3: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
6: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
3: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон России. Российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
1: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
7: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
1: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд, но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
8: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
1: Николай Свислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
9: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
1: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата, а остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
10: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
1: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
11: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
1: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
12: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
12: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
1: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
13: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
3: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
14: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
3: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
14: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
15: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
3: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: В Стеславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйнич. И скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. Брестской области оперативники задержали двух мужчин за организацию наркопритона и вымогательство. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. Второго преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях. Рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
16: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются – нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
1: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
17: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
1: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Баранечского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
13: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
3: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
18: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
3: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
19: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
20: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
21: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
22: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
23: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
24: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
3: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
24: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
3: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
24: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
3: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
0: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
3: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
5: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
4: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
5: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
4: Ого.
5: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
4: Угу.
5: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
4: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
5: Да, динамика тут самая важная.
4: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
5: Буквально вчера, да?
4: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
5: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
4: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
5: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
4: И довольно дорогой проект, надо сказать.
5: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
4: То есть страх перед будущим.
5: Конечно.
4: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
5: Да, сразу после института.
4: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
5: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
4: Те самые дети демографической ямы.
5: Точно.
4: Которых изначально родилось очень мало.
5: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
4: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
5: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
4: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
5: Достаточно просто отъехать от столицы.
4: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
5: Угу. Классы просто не добирают учеников?
4: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
5: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
4: Ну да, людей меньше становится.
5: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
4: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
5: Так.
4: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
5: Это классический эффект демографических ножниц.
4: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
5: Почти каждый шестой житель.
4: Да.
5: Да.
4: Почти каждый шестой.
5: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
4: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
5: Ничего себе.
4: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
5: То есть стариков больше, чем детей?
4: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
5: Угу.
4: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
5: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
4: Какая?
5: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
4: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
5: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
4: Почти 3/4.
5: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
4: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
5: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
4: Поликлиники, больницы.
5: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
4: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
5: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
4: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
5: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
4: Вот я о том же.
5: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
4: Столица действует как такой гигантский пылесос.
5: Да, да.
4: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
5: Так.
4: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
5: Кошмар.
4: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
5: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
4: Угу.
5: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
4: Спираль сужается.
5: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
4: Ну да, это точная наука.
5: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
4: Математика здесь абсолютно безжалостна.
5: Абсолютно.
4: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
5: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
4: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
5: То есть каждый пятый человек?
4: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
5: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
4: Соотношение работающих и иждивенцев.
5: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
4: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
5: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
4: Меньше 4 миллионов.
5: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
4: Ничего себе.
5: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
4: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
5: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
4: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
5: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
4: Или пробить товар на кассе.
5: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
4: Угу, это правда.
5: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
4: То есть это не накопительный счет?
5: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
4: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
5: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
4: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
5: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
4: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
5: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
4: То есть номинально платить те же суммы.
5: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
4: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
5: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
4: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
5: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
4: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
5: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
4: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
5: Деньгами залить.
4: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
5: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
4: В смысле?
5: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
4: Ни профессионального оборудования для работы.
5: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
4: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
5: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
4: То есть это работает как антиреклама.
5: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
4: Угу.
5: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
4: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
5: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
4: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
5: А купить на нее в магазине можно меньше.
4: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
5: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
4: А, точно.
5: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
4: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
5: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
4: Возможность зарабатывать.
5: Да.
4: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
5: Угу.
4: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
5: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
4: Это пугает людей?
5: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
4: Да, согласна.
5: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
4: Они реагируют на стимулы.
5: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
4: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
5: К сожалению.
4: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
5: Да, математика против них.
4: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
5: Угу.
4: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
5: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
4: Какой?
5: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
4: Да уж.
5: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
4: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
5: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
4: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
7: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
1: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
8: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете.
9: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
10: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
1: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
25: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бесараб.
6: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем, как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
25: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
6: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
25: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.

0: хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
1: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали, Чернобыльская там станция, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
0: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
2: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может, даже не траншея, может, просто куча курганного типа, так называемое, хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
0: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
1: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на ночь, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
0: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
4: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности, провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
5: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
4: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
6: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
4: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации

0: своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
1: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там, и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
0: Николай из Луцка считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
2: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и жепу просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебников и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
0: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
4: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
0: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
5: В Беларуси действует централизация налогов, то есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
0: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Шарковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
6: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
7: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
6: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
7: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
6: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
7: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какое-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
6: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
7: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
6: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
6: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
8: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
6: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
9: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
6: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
9: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
6: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
6: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
8: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
6: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
8: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
6: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
8: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
6: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
10: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
6: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
11: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
0: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
12: Это совершенно очевидна трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье. Это на самом деле сырье с Китая или Индии. А сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высоки риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
0: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
14: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
0: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра – это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
15: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
0: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
16: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
0: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
17: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот мне интересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
0: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
13: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трасса, приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, мне нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
0: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
18: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
19: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
20: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
0: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
22: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
21: Ну да, звучит как мечта.
22: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
21: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
22: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
21: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами, а с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
22: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
21: 100%.
22: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
21: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
22: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
1: Ого!
22: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
1: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
22: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
1: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
22: Так.
1: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
22: Ну, логично, да.
1: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
22: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
1: Да, общество это сильно осуждало.
22: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
1: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
22: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
1: Это точно.
22: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
1: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
22: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
1: Какой?
22: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
1: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
22: Но это вполне справедливо.
1: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
22: Угу.
1: И глядя на это, хочется спросить, Неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
22: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
1: Ага, типичный стереотип.
22: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
1: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
22: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
1: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
22: Допустим.
1: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
22: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
1: То есть маржа предприятия сжимается?
22: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
22: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
22: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
22: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
22: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
22: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
22: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
22: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
22: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
22: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
22: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
22: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
22: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
22: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
22: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
2: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
22: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
2: И как? Работает?
22: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
2: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
22: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
2: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
22: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
2: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
22: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
2: Да уж.
22: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
2: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
22: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
2: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
22: Никак.
2: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
22: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
2: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
22: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
2: То есть перекуры становятся длиннее?
22: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
21: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
22: Да-да.
21: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
22: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
21: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
22: Отличная аналогия.
21: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
22: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
21: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
22: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Важный сигнал.
0: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
4: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
0: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олеся» закупили более мощную «Марию».
5: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Значит, ускоримся.
0: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
7: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
0: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
23: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
0: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент, цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают. О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
6: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
8: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
6: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Белоруссией. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
9: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель на него пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там на несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядки, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
6: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
10: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
6: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
24: Благими намерениями выслана дорога в ад.
0: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
11: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
0: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательно.

0: Знала тунеядцам, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
1: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно. Кесарев.
2: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
3: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
6: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
5: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
6: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
5: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
7: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
5: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
8: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
5: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию, и о том, что в начале

0: Далее СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечание «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на радиосигнал.
0: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
2: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн, более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
0: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из-за расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
2: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
0: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
3: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы, 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
0: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
3: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
0: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения журналист из Столина Владимир Домощук.
5: «Военкор 2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
4: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
6: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
4: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточное в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов на радиосигнал.
4: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской – 2, Гродненской – 3, Витебской – 4, Минской – 4 областях и Минске – 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
7: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
0: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений 2 стран на новый уровень.
7: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
0: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
8: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. Талибан официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
0: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
4: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
9: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
4: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
9: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
4: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
10: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
11: Давай.
10: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
11: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
10: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
11: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
10: Mm-hmm.
11: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
10: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
11: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
10: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
11: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
10: 5 недель на обычный перевод?
11: Именно. И это если повезет.
10: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
11: И что с того?
10: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
11: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
10: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
11: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
10: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
11: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
10: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
11: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
10: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
11: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
10: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
11: Точно.
10: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
11: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
10: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
11: Конечно, нет.
10: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
11: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
10: Как привезти сам товар?
11: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
10: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
11: Ну-ну. И что же они предлагают?
10: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
11: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
10: Ну да, через Литву и Латвию.
11: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
10: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
11: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
10: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
11: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
10: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
11: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
10: И какой тогда смысл работать?
11: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
10: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
11: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
10: Поясни.
11: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
10: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
11: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
10: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
11: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
10: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
11: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
10: Не хватило дров?
11: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
10: И котельные встали?
11: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
10: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
11: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
10: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
11: это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
10: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
11: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
10: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
11: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
10: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
11: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
10: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
11: Ведет.
10: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
11: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
10: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
11: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
10: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
11: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
10: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
11: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
10: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
11: Ну, на словах можно назвать как угодно.
10: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
11: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
10: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
11: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
10: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
11: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется ширингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
10: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
11: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
10: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
11: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
10: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
11: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Вместо Парижа-Пхеньян, Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
7: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
0: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
12: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы, самостоятельные прогулки сильно ограничены, банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
0: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
13: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты. Обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
0: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
14: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
0: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
4: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
15: У меня просто... перекрасили кабинет.
4: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметила, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
16: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, но там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
4: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
17: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
4: Уволим, найдем нового. Зато букет и шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
18: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
4: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города и выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
19: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
20: Я стоял. Что случилось? Я не могу, мне плохо.
0: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
21: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
22: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке, там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
0: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
2: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
3: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
0: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
5: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
0: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
4: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
23: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
4: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
24: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
25: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо, организм крепкий, и дочка медик приехала в поликлинику. Клинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
26: Зато больницы типа бесплатные, а не как загнивающие Америки.
6: 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
4: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
8: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
7: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
9: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
10: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
7: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
11: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
7: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
7: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
26: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
0: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
26: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
0: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев

0: обещали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
1: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизации резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
0: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
4: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
3: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
4: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
3: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем.

0: В следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
3: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
2: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
3: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
2: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
4: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
2: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
5: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович — старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
2: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон России. Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
1: Мамы говорят на радио Сигнал.
0: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
6: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
0: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
7: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если $300 он получает.
0: Николай из Вислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
8: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
0: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за $150 работаешь».
9: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в $1500. Вот и делайте выводы сами.
0: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
10: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же комкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
0: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
11: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
0: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
11: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
0: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
12: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
2: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
13: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
13: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
2: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
14: вообще вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
15: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Стеславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйничи и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. 2-го преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержаны и арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
0: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
16: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются, нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
0: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и к кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
17: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
0: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
12: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
2: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
18: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
2: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
19: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
20: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
21: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
22: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
23: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
2: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут, как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Важный сигнал.
2: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужбы страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
24: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
2: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
24: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
2: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
3: We don't have evidence that government...
24: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, мигранты делают это как угодно и когда угодно.
2: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
4: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
2: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на тысячу человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
6: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
5: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
6: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
5: Ого.
6: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
5: Угу.
6: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
5: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
6: Да, динамика тут самая важная.
5: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
6: Буквально вчера, да?
5: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
6: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
5: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
6: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
5: И довольно дорогой проект, надо сказать.
6: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
5: То есть страх перед будущим.
6: Конечно.
5: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
6: Да, сразу после института.
5: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
6: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
5: Те самые дети демографической ямы.
6: Точно.
5: Которых изначально родилось очень мало.
6: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
5: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
6: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
5: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
6: Достаточно просто отъехать от столицы.
5: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
6: Угу. Классы просто не добирают учеников?
5: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
6: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
5: Ну да, людей меньше становится.
6: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
5: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
6: Так.
5: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
6: Это классический эффект демографических ножниц.
5: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
6: Почти каждый шестой житель.
5: Да.
6: Да.
5: Почти каждый шестой.
6: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
5: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
6: Ничего себе.
5: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
6: То есть стариков больше, чем детей?
5: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
6: Угу.
5: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
6: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
5: Какая?
6: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
5: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
6: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
5: Почти три четверти.
6: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
5: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
6: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
5: Поликлиники, больницы.
6: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
5: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
6: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
5: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
6: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
5: Вот я о том же.
6: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
5: Столица действует как такой гигантский пылесос.
6: Да, да.
5: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
6: Так.
5: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
6: Кошмар.
5: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
6: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
5: Угу.
6: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
5: Спираль сужается.
6: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
5: Ну да, это точная наука.
6: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
5: Математика здесь абсолютно безжалостна.
6: Абсолютно.
5: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
6: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
5: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
6: То есть каждый пятый человек?
5: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
6: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
5: Соотношение работающих и иждивенцев.
6: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
5: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
6: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
5: Меньше 4 миллионов.
6: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
5: Ничего себе.
6: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
5: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
6: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
5: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
6: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
5: Или пробить товар на кассе.
6: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
5: Угу, это правда.
6: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
5: То есть это не накопительный счет?
6: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
5: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
6: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
5: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
6: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
5: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
6: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
5: То есть номинально платить те же суммы.
6: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
5: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
6: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
5: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
6: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
5: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
6: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
5: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
6: Деньгами залить?
5: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
6: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
5: В смысле?
6: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
5: Ни профессионального оборудования для работы.
6: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
5: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
6: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
5: То есть это работает как антиреклама.
6: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
5: Угу.
6: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
5: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
6: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
5: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
6: А купить на нее в магазине можно меньше.
5: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
6: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
5: А, точно.
6: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
5: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
6: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
5: Возможность зарабатывать.
6: Да.
5: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
6: Угу.
5: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
6: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
5: Это пугает людей?
6: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
5: Да, согласна.
6: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
5: Они реагируют на стимулы.
6: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
5: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
6: К сожалению.
5: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
6: Да, математика против них.
5: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
6: Угу.
5: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
6: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
5: Какой?
6: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
7: Да уж.
6: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
5: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
6: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
5: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
15: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
9: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
2: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
10: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
2: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
11: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
2: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Важный сигнал.
0: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
1: благими намерениями выслана дорога в ад.
0: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
7: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
0: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
8: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
13: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить верить.

0: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
1: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости.
4: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
3: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
4: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
3: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
5: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
3: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
6: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
3: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания колхозным визгом с запахом навоза. Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
3: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
4: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из

0: Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн, более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
1: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
0: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
1: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
2: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот 2 маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. 2 куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
1: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
2: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%, оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России, и, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
1: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
5: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься, но кое-что будет разрешено.
4: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую: «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
6: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
4: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
4: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировала в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы двое детей. Около Несвежа из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродненщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
7: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
1: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
7: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
1: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
8: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
1: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
9: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
4: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
9: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
4: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
12: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
13: Давай.
12: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
11: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
12: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
11: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
12: Угу.
11: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
12: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
11: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
12: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
11: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
12: 5 недель на обычный перевод?
11: Именно. И это если повезет.
12: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
11: И что с того?
12: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
11: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
12: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
11: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
12: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
11: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
12: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
11: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
12: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
11: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
12: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
11: Точно.
12: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
11: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
12: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
11: Конечно, нет.
12: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
11: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
12: Как привезти сам товар?
11: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
12: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
11: Ну-ну. И что же они предлагают?
12: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
11: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
12: Ну да, через Литву и Латвию.
11: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
12: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
11: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
12: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
11: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
12: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
11: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
12: И какой тогда смысл работать?
11: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
12: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
11: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
12: Поясни.
11: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
12: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
11: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
12: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
11: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
12: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
11: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
12: Не хватило дров?
11: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
12: И котельные встали?
11: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
12: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
11: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
12: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
11: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
12: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
11: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
12: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
11: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
12: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
11: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
12: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
11: Ведет.
12: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
11: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
12: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
11: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
12: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
11: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
12: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
11: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
12: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
11: Ну, на словах можно назвать как угодно.
12: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
11: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
12: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
11: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
12: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
11: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
12: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
11: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
12: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
11: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
12: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
11: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
7: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
1: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
10: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
1: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
13: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
1: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
14: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
1: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
4: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
15: У меня просто... перекрасили кабинет.
4: Девушка Девушка загрузила видео «Было, стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «Весь мой труд испоганили. Все замазали, абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметил, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
16: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу два кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
4: Всего за два дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
17: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
4: Уволим, найдем нового. Зато букеты, шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
18: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд, а то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
4: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
19: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
20: Я стоял. Что случилось? Нахуй! Все, я не могу, мне плохо.
1: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
21: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
22: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
1: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
23: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
0: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
1: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
2: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
1: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
5: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
4: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность. И обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
6: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
24: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо, организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
25: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
4: слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
1: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
8: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
1: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
9: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
10: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
1: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
11: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
1: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
1: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
12: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
1: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления. От министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
7: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
1: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
13: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
1: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
14: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет,

0: становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
3: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед Домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
2: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у Дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
3: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
2: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
4: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
0: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
4: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
0: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.

0: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться, поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
1: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
2: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович — старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократов всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
1: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
5: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
4: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
6: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
4: Николай Свислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
7: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
4: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за $150 работаешь».
8: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в $1500. Вот и делайте выводы сами.
4: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
9: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
4: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
10: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
4: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. – По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
10: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
4: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
11: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
1: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
12: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
1: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
12: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
1: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
13: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
14: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Стеславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйнич и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. 2-го преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Важный сигнал.
4: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
15: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
4: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
16: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
4: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Контроль качества на радио «Сигнал».
17: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
18: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
17: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
19: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
1: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
20: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
21: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
22: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывают.
23: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
24: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Важный сигнал.
1: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
25: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Красловы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
1: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
25: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
1: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
0: We don't have evidence that government.
25: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, мигранты делают это как угодно и когда угодно.
1: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
2: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
1: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
6: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
5: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
6: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
5: Ого.
6: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
5: Угу.
6: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
5: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
6: Да, динамика тут самая важная.
5: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
6: Буквально вчера, да?
5: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
6: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
5: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
6: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
5: И довольно дорогой проект, надо сказать.
6: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
5: То есть страх перед будущим.
6: Конечно.
5: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
6: Да, сразу после института.
5: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
6: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
5: Угу.
6: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
5: Те самые дети демографической ямы.
6: Точно.
5: Которых изначально родилось очень мало.
6: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
5: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
6: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
5: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
6: Достаточно просто отъехать от столицы.
5: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
6: Угу. Классы просто не добирают учеников.
5: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
6: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
5: Ну да, людей меньше становится.
6: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
5: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
6: Так.
5: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
6: Это классический эффект демографических ножниц.
5: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
6: Почти каждый шестой житель.
5: Да.
6: Да.
5: Почти каждый шестой.
6: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
5: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
6: Ничего себе.
5: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
6: То есть стариков больше, чем детей?
5: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
6: Угу.
5: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
6: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
5: Какая?
6: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
5: Классический образ такой вымирающей глубинки.
6: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
5: Почти три четверти.
6: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
5: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
6: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
5: Поликлиники, больницы.
6: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
5: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
6: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
5: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
6: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
5: Вот я о том же.
6: Если там физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
5: Столица действует как такой гигантский пылесос.
6: Да, да.
5: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
6: Так.
5: А огромные Гродинская или Витебская области целиком, со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
6: Кошмар.
5: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
6: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
5: Угу.
6: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
5: Спираль сужается.
6: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
5: Ну да, это точная наука.
6: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
5: Математика здесь абсолютно безжалостна.
6: Абсолютно.
5: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
6: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
5: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
6: То есть каждый пятый человек?
5: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
6: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
5: Соотношение работающих и иждивенцев.
6: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
5: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
6: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
5: Меньше 4 миллионов.
6: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
5: Ничего себе.
6: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
5: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
6: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
5: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
6: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
5: Или пробить товар на кассе.
6: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
5: Угу, это правда.
6: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
5: То есть это не накопительный счет?
6: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
5: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
6: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
5: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
6: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
5: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
6: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
5: То есть номинально платить те же суммы.
6: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
5: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
6: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
5: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
6: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
5: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
6: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
5: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
6: Деньгами залить?
5: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
6: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
5: В смысле?
6: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
5: Ни профессионального оборудования для работы.
6: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
5: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
6: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
5: То есть это работает как антиреклама.
6: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
5: Угу.
6: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
5: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
6: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
5: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
6: А купить на нее в магазине можно меньше.
5: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
6: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
5: А, точно.
6: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
5: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
6: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
5: Возможность зарабатывать.
6: Да.
5: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
6: Угу.
5: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
6: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
5: Это пугает людей?
6: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
5: Да, согласна.
6: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
5: Они реагируют на стимулы.
6: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
5: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
6: К сожалению.
5: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
6: Да, математика против них.
5: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
6: Угу.
5: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
6: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
5: Какой?
6: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
5: Да уж.
6: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
5: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
6: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
5: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
14: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
3: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
4: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, который обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
7: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
8: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
9: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
4: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Важный сигнал.
10: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
11: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. А вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. С точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
10: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
11: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
1: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
12: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
1: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
12: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
1: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
11: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
1: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
12: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с

0: смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности, провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
3: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
2: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
4: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
2: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
5: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
2: Николай Слуцко считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
6: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
2: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на

0: ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
2: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
0: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скуропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
3: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
0: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют Шар Харьковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
4: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
5: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномоченные для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
4: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
5: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то данном случае их присутствие не требуется.
4: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
5: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
4: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
5: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
4: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
4: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
6: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
4: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
7: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
4: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
7: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
4: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
4: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
6: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
4: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
6: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
4: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
6: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
4: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
8: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
4: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
9: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
0: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. «Кардиурекс» не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще. Говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нет своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там, патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
0: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
11: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
0: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Томилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
12: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик. Есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
0: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
13: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
0: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
14: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот неинтересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
0: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
15: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Белоруссии заправлю. Дотянул, короче.
0: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
16: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
17: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
18: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
0: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
20: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
19: Ну да, звучит как мечта.
20: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
19: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
20: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
19: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
20: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
19: 100%.
20: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
19: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
20: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
19: Ого.
20: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
19: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
20: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
19: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
20: Так.
19: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
20: Ну, логично, да.
19: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
20: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
19: Да, общество это сильно осуждало.
20: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
19: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
20: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
19: Это точно.
20: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
19: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
20: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
19: Какой?
20: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
19: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
20: Но это вполне справедливо.
19: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
20: Угу.
19: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
20: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
19: Ага, типичный стереотип.
20: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
19: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
20: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
19: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
20: Допустим.
19: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
20: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
19: То есть маржа предприятия сжимается?
20: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. но их руки связаны.
20: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
20: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
20: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
20: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
20: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
2: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
20: 14 человек на место?
2: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
20: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
2: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
20: То есть школы, больницы.
2: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
20: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
2: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
20: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
2: Да, это логично.
20: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
2: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
20: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
2: Замкнутый круг.
20: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
2: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
20: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
19: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
20: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
19: И как? Работает?
20: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
19: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
20: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
19: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
20: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
19: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
20: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
19: Да уж.
20: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
19: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
20: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
19: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
20: Никак.
19: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
20: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
19: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
20: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
19: То есть перекуры становятся длиннее?
20: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
19: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
20: Да-да.
19: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
20: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
19: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
20: Отличная аналогия.
19: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
20: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
19: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
20: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
1: Важный сигнал.
0: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
3: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
0: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
21: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
0: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
22: Предлагали мне вообще метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
0: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
23: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
0: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
24: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
5: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
4: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
6: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
4: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
7: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
4: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
8: Благими намерениями выслана дорога в ад.
0: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
24: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
0: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
9: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
10: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
11: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет к государственному имуществу.
0: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров.

0: Важный сигнал.
1: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости.
2: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
1: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
2: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
1: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
3: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
1: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
4: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
1: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
2: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
1: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
2: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
1: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
5: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там сало с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла.

0: 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска, дичь с брусникой. Вот таких вот 2 маленьких, ну это типа пепперони, парма, ну короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. 2 куска сыра, это с пожитником. И вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим. Это шоколадная колбаса.
1: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
0: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%, оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России, и, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
1: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
4: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
3: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
5: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
3: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
6: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
1: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
6: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
1: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
7: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. Талибан официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
1: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
8: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
3: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
8: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
3: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
11: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
10: Давай.
11: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
10: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
11: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
10: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
11: Mm-hmm.
10: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
11: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
10: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
11: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
10: Да, а сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
11: 5 недель на обычный перевод?
10: Именно. И это если повезет.
11: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
10: И что с того?
11: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
10: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Белоруссией, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
11: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
10: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
11: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
10: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
11: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
10: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании прокладки.
11: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
10: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
11: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
10: Точно.
11: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
10: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
11: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
10: Конечно, нет.
11: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
10: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
11: Как привести сам товар?
10: Да. И если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
11: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
10: Ну-ну. И что же они предлагают?
11: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
10: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
11: Ну да, через Литву и Латвию.
10: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
11: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
10: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
11: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
10: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
11: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
10: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
11: И какой тогда смысл работать?
10: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
11: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
10: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
11: Поясни.
10: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
11: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
10: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
11: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
10: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
11: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
10: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
11: Не хватило дров?
10: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
11: И котельные встали?
10: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
11: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
10: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
11: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
10: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
11: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
10: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
11: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
10: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
11: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
10: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
11: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
10: Ведет.
11: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
10: Номинально да, зарплаты растут, но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
11: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
10: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
11: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
10: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
11: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
10: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
11: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
10: Ну, на словах можно назвать как угодно.
11: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
10: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
11: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
10: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
11: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
10: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется ширингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
11: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
10: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
11: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
10: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
11: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
10: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
13: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
12: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
14: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы, самостоятельные прогулки сильно ограничены, банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
1: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
15: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
1: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
16: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
1: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
3: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
17: У меня просто... перекрасили кабинет.
3: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметила, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
18: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
3: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
19: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
3: Уволим, найдем нового. Зато букет и шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
20: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
3: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города и выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
21: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
22: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
23: Я стоял. Что случилось? Я не могу, мне плохо.
21: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
24: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
25: Бензин продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
21: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
26: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
27: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
21: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
0: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «Заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России, и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
21: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
4: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
3: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
5: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
6: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо, организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
7: Зато больницы типа бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
3: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. откройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
21: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
8: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
21: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
9: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
10: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
21: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
11: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
21: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
21: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
12: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
21: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
12: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
21: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
1: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
21: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
13: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
21: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа

0: о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
1: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
0: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
1: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
4: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
3: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
4: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
3: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
5: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
3: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб-Гусар».
4: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие.

0: Не агрессивно, громко, истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно, тихо, злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
1: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
4: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
3: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
5: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц – его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
3: Николай из Вислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
6: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
3: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
7: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 даллеров. Вот и делайте выводы сами.
3: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
8: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
3: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
9: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
3: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
9: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
3: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
10: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
1: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
11: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
1: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
11: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
1: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
12: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: Ростиславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйнич. И скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. Второго преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные и арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
13: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются, нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
3: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
14: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
3: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
15: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
10: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
15: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
16: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
15: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
17: Вы видели цены в магазинах? Вот реально заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
18: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
19: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
20: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
0: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
21: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
1: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
21: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
1: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
21: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
1: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
22: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
1: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
5: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
4: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
5: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
4: Ого.
5: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
4: Угу.
5: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
4: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
5: Да, динамика тут самая важная.
4: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
5: Буквально вчера, да?
4: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
5: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
4: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
5: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
4: И довольно дорогой проект, надо сказать.
5: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
4: То есть страх перед будущим.
5: Конечно.
4: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
5: Да, сразу после института.
4: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
5: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
4: Те самые дети демографической ямы.
5: Точно.
4: Которых изначально родилось очень мало.
5: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
4: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
5: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
4: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
5: Достаточно просто отъехать от столицы.
4: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
5: Угу. Классы просто не добирают учеников?
4: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
5: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
4: Ну да, людей меньше становится.
5: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
4: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
5: Так.
4: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
5: Это классический эффект демографических ножниц.
4: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
5: Почти каждый шестой житель.
4: Да.
5: Да.
4: Почти каждый шестой.
5: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
4: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
5: Ничего себе.
4: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
5: То есть стариков больше, чем детей?
4: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
5: Угу.
4: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
5: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
4: Какая?
5: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
4: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
5: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
4: Почти 3/4.
5: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
4: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
5: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
4: Поликлиники, больницы.
5: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
4: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
5: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
4: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
5: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
4: Вот я о том же.
5: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
4: Столица действует как такой гигантский пылесос.
5: Да, да.
4: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
5: Так.
4: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
5: Кошмар.
4: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
5: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
4: Угу.
5: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
4: Спираль сужается.
5: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
4: Ну да, это точная наука.
5: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
4: Математика здесь абсолютно безжалостна.
5: Абсолютно.
4: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
5: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
4: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
5: То есть каждый пятый человек?
4: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
5: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
4: Соотношение работающих и иждивенцев.
5: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
4: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
5: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
4: Меньше 4 миллионов.
5: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
4: Ничего себе.
5: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
4: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
6: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
4: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
6: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
4: Или пробить товар на кассе.
6: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
4: Угу, это правда.
6: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
4: То есть это не накопительный счет?
6: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
4: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
6: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
4: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
6: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
4: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
6: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
4: То есть номинально платить те же суммы.
6: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
4: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
6: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
4: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
6: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
4: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
6: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
4: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
6: Деньгами залить.
4: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
6: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
4: В смысле?
6: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
4: Ни профессионального оборудования для работы.
6: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
4: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
6: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
4: То есть это работает как антиреклама.
6: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
4: Угу.
6: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
4: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
6: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
4: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
6: А купить на нее в магазине можно меньше.
4: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
6: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
4: А, точно.
6: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
4: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
6: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
4: Возможность зарабатывать.
6: Да.
4: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
5: Угу.
4: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
5: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
4: Это пугает людей?
5: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
4: Да, согласна.
5: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
4: Они реагируют на стимулы.
5: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
4: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
5: К сожалению.
4: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
5: Да, математика против них.
4: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
5: Угу.
4: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
5: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
4: Какой?
5: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
4: Да уж.
5: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
4: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
5: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
4: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
9: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
8: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, который обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
23: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь, будущее вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете
7: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
11: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
12: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
13: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. А вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. С точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около БелАЭС, за деньги, которые могут там получать.
1: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
13: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
1: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле БелАЭС.
24: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди, Министерство энергетики должны это все понимать.
1: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
24: В Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
1: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
13: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
1: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
24: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на онкологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарочь, все это будет не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
1: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
12: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива

0: портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
1: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
2: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
1: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
3: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
1: Николай из Луцка считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
4: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и жепу просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
1: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
6: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет ничего и не планируется в этом году нет, не будет, поэтому...

0: По большому счету, наверное, до Нового года. До Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь. Ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
1: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным случанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
2: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
1: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается. Из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Шарковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
5: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
4: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
5: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
4: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
5: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
4: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
5: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
4: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
4: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
6: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
4: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
7: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
4: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
7: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
4: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
4: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
6: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
4: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
6: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
4: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
6: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
4: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
8: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
4: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
1: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
9: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
1: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Это совершенно очевидно трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. говорил, никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего и это, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье. Это на самом деле сырье с Китая или Индии. А сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высоки риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
1: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
12: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
1: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
13: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
1: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
14: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
1: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
11: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот мне интересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
1: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
15: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
1: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
16: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
17: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
18: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
1: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
20: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
19: Ну да, звучит как мечта.
20: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
19: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
20: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
19: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
20: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
19: 100%.
20: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
19: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
20: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
19: Ого!
20: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
19: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
20: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
19: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
20: Так.
19: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
20: Ну, логично, да.
19: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
20: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
19: Да, общество это сильно осуждало.
20: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
19: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
20: Да-да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
19: Это точно.
20: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
19: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
20: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
19: Какой?
20: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
19: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
20: Но это вполне справедливо.
19: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
20: Угу.
19: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
20: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
19: Ага, типичный стереотип.
20: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
19: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
20: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
19: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
20: Допустим.
19: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
20: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
19: То есть маржа предприятия сжимается?
20: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
0: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
20: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
0: А насколько все серьезно в цифрах?
20: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
0: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
20: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
0: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
20: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
0: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
20: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
19: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
20: 14 человек на место?
19: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
20: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
19: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
20: То есть школы, больницы.
19: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
20: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
19: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
20: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
19: Да, это логично.
20: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
19: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
20: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
19: Замкнутый круг.
20: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
19: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
20: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
19: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
20: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
19: И как? Работает?
20: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
19: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
20: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
19: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
20: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
19: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
20: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
19: Да уж.
20: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
19: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
20: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
19: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
20: Никак.
19: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
20: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
19: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
20: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
19: То есть перекуры становятся длиннее?
20: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
19: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
20: Да-да.
19: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
20: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
19: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
20: Отличная аналогия.
19: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
20: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
19: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
20: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Важный сигнал.
2: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
21: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
2: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
22: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
2: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
23: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
2: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
5: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
2: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
7: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петриковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
4: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петриковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
8: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядки, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
4: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
6: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
4: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
2: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
9: Благими намерениями выслана дорога в ад.
2: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
10: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
2: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белоруски задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
12: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
24: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
25: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
2: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости.
7: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
4: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные.

0: белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
1: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
2: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
1: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания – колхозным визгом с запахом навоза. Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на «Радио Сигнал».
1: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
4: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
1: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
4: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
1: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
5: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
1: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
5: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала.

0: Я тоже не могла пройти мимо. Потом мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
1: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения журналист из Столина Владимир Домощук.
4: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься, но кое-что будет разрешено.
3: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основные приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
5: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
3: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около Несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской – 2, Гродненской – 3, Витебской – 4, Минской – 4 областях и Минске – 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
6: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
1: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений 2 стран на новый уровень.
6: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
1: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
7: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
1: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
8: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
3: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
8: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
3: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира. И все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
11: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
12: Давай.
11: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
10: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
11: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
10: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
11: Mm-hmm.
10: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
11: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
10: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах евро, рухнул сам фундамент доверия.
11: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
10: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
11: 5 недель на обычный перевод?
10: Именно. И это если повезет.
11: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
10: И что с того?
11: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
10: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
11: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
10: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
11: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
10: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
11: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
10: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании прокладки.
11: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
10: Да, да, превратилось в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
11: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
10: Точно.
11: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
10: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
11: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
10: Конечно, нет.
11: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
10: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
11: Как привести сам товар?
10: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
11: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
10: Ну-ну. И что же они предлагают?
11: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
10: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
11: Ну да, через Литву и Латвию.
10: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
11: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
10: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
11: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
10: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
11: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
10: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
11: И какой тогда смысл работать?
10: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
11: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
10: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
11: Поясни.
10: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
11: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
10: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
11: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
10: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. цена переоборудования сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
11: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
10: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-26 года.
11: Не хватило дров?
10: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
11: И котельные встали?
10: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод. У него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
11: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
10: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
11: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
10: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
11: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
10: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
11: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
10: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
11: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
10: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
11: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
10: Ведет.
11: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
10: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
11: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
10: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
11: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
10: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
11: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
10: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
11: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
10: Ну, на словах можно назвать как угодно.
11: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
10: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
11: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
10: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
11: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
10: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 мл. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
11: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
10: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
11: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
10: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
11: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
10: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
6: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
1: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
9: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
1: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
12: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
1: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
13: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
1: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
3: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
14: У меня просто... перекрасили кабинет.
3: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметила, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
15: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть это моя работа детей учить. Отпуск заканчивается 25 августа. Ну, там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих. Ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
3: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
16: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
3: Уволим, найдем нового. Зато букет и шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
17: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
3: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
18: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
19: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
1: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
20: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
21: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
1: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
22: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
23: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
1: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
24: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России, и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
1: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
25: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
3: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность. И обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облсполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
0: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые...